0: у которых есть тела, это формы. Мы видим книжные шкафы, мы видим книги, мы видим много всяких форм. Вот. Но веды говорят, что природа, она бесформенная, то есть она аморфная, она текучая, она не имеет какой-то реальной, вот, конкретной какого-то образа. Вот. Это женский принцип, женское начало мироздания. Вот. Также здесь есть такие понятия, как право, общество, да, и так далее. Мы будем какие-то моменты еще с вами вспоминать. Здесь у нас находится то, что мы не воспринимаем, то есть это нам не показывают. То есть мы это не видим. Вот если так вот человек родился, он этого не увидит. Нигде. Ни в кино, ни в реальной жизни, ни в церкви, ни на зашкольной парте, нигде он этого не увидит. Потому что это сфера сознания, сфера откровения. Мы называем это здесь протягшая природа находится. Здесь у нас шабда. Шабда – это откровение, то, что приходит через осознание. И сфера – это уже не сфера природы, это уже сфера трансцендентная. Мы можем ее называть, например, сферой Бога, к примеру, да, или высшего сознания, сверхсознания. Вот я пишу это слово, но его нужно воспринимать все-таки не в религиозном смысле, а именно в таком, как бы, именно в смысле сознания, высшая личность, да. Соответственно, здесь присутствует принцип, все эти моменты, которые мы писали. Сознательное, изобилие, форма, мужской принцип, обязанность, личность. У нас с вами видно здесь, что когда мы говорим о допустим, форма, мы перенесли слово форма в мир невидимый. Почему? Потому что в действительности форма – это то, что является содержанием, сущностью вещи. Это никак не оболочка вещи. То есть форма – это смысл. То есть форма, с точки зрения вед, есть только одна – смысловая форма. Зрительной формы не существует. Потому что форма – это нечто, имеющее качество и личности, качество уникальности, качество вечности. То есть то, что существует и обладает какой-то уникальностью, завершенностью. Здесь у нас еще было какое понятие? Целое, помните, да? Обладает целостностью. То есть целое находится, так? Здесь части. И форма именно как целостность, как нечто, не состоящее из частей, нерасчленимое, как нечто такое, что мы можем воспринять только целиком, осознать, как бы открыть, да, то есть это через откровение происходит. И вот эта вот форма, настоящая форма, она является нашим «я», нашей личностью. То есть мы говорим «я», да, и это «я» вечно, но мы его не видим. А то, что мы видим, это бесформенное, то, что мы принимаем за свое «я», то есть наше тело. Может быть, для кого-то будет откровением, но наше тело, которое находится здесь, да, из двух понятий «дух», здесь понятие «тело», «ум», «разум», то, что мы писали. То есть тело, оно обладает качеством бесформенности, на самом деле. То есть оно аморфно, у тела нет формы. Хотя, ну, мы видим другое, то есть с точки зрения протягши есть форма телесная, но с точки зрения шабды, шабда обладает формой, протягши не обладает. Что является доказательством этого? Доказательство является то, что если спросить человека, какова его форма, он назовет что-то, но это не относится непосредственно. То есть, не, допустим, тело ребенка, да, тело взрослого человека, тело старика. Какое у вас конкретно тело? У вас какое? А? Есть только миг между прошлым и будущим. Ну да, вот мы не знаем, какое у нас тело, понимаете? Мы можем сказать, вот у меня тело там такое, но на самом деле это не так, потому что через 10 лет у вас будет другое тело, но вы-то будете то же самое. Вы, форма, личность, остаетесь той же самой, а тело-то другое. Поэтому возникает вопрос, а какое у меня тело? То есть нет у меня никакого тела. Материальное тело – это иллюзия. То есть это трансформация определенная, то есть временная. Нет никакой формы телесного человека. Она все время трансформируется. Тело животного, тело человека, тело полубога, тело насекомого. То есть вы можете принимать любую форму внешнюю. Так? Слово «форма» Этот момент тоже важный. Любое слово. Вот я просто хочу сказать сразу, я обычно это позже говорю, но сейчас я скажу сразу, чтобы вы думали. Не думали, что дело в словах. Слово вы можете в любой колонке поставить, оно будет иметь другой смысл просто. Вот я могу слово «форма» поставить здесь, потому что форму-то мы видим. Тогда слово «форма» будет описывать протягшую, то есть видимую форму, то, что мы воспринимаем с помощью органов чувств. Тогда здесь какое будет понятие, которое первично по отношению формы, и которое слово «форма» отрицает. То есть здесь отрицательное понятие находится, здесь первоначальное. Вот какое слово, вот слово «форма» является противоположностью для какого слова?
1: Содержание.
0: Содержание, да. Поэтому если вы запишете слово «содержание» как парное по отношению к форме, то слово «форма» будет находиться уже здесь. И что мы имеем? Мы имеем, что оказывается, те формы, которые мы видим, по сути, есть бесформенная, поскольку они не обладают сущностной формой. То есть эта форма, она как бы иллюзорная. То есть это иллюзорная форма, так? То есть реально это бесформенная, по сути. Вот. А те формы, которые являются действительно формами, они являются содержательными формами, а вовсе не зрительными. Такое открытие интересное, да? Чисто научный момент. Поэтому человек, допустим, он умирает, да? Когда он умирает, то вся форма остается, но мы говорим, почему ты ушел, почему ты нас оставил. Человек умер, мы говорим, почему ты ушел, кто ушел. Форма-то осталась, то есть все осталось. Вся биохимия присутствует, тело такое же, все точно такое же. Может, бледно выглядит, приболел. Правильно.
1: Нет,
0: да, что-нибудь съел не то или еще что-нибудь такое. Вот. И человек просто, а вы говорите, ушел, у вас проблема, вы плачете, вы находитесь в состоянии разлуки. От чего? От того, что у вас есть откровение. Вы знаете, что форма, то есть личность, ушла. И то, что осталось, это уже не форма, это уже не личность, это нечто бесформенное, совокупность частей. То есть это просто труп. Хотя выглядит как человек, но это труп, это не человек. Так? То есть сумма частей та же самая, но целого уже нет. Целое ушло. Потому что целое не является суммой частей. Мы это уже с вами разбирали. Вот. Эти вещи, это очень важно слышать, потому что это меняет разум. Очень глубоко и неотвратимо меняет разум. Появляются новые какие-то тонкие вещи, которых в нем не было. Это будет таким образом действовать. Итак, у нас есть понятие форма, которая... Вот мы эти формы, которые мы воспринимаем, эти формы, они являются бессодержательными. То есть они пустые, они материальных, называют материальной формы. То есть мы живем в материальном мире. Что это означает? Это означает, что мы окружены вещами, мы окружены телами, у которых нет никакого смысла. И поэтому люди живут здесь, в этом мире. Иногда, вот, поскольку они люди, у них есть эта какая-то интуитивная связь с этим миром, смысловым, да, миром шабды, иногда они задают вопрос, а какой смысл жизни вообще? Какой смысл жизни? То есть я вот смотрю на себя каждый день, ну вот я вижу, вот я. А какой в этом смысл? Вот в том, что вот есть я, есть мой вот этот вот облик, который я говорю, а смысл-то какой? То есть а для чего я рожден-то на этот белый свет? И почему это, с какой стати я должен умереть? Вот это же тоже интересный вопрос. Если я-то не хочу, для меня это вообще дурацкая идея, что я должен умирать. Потому что это противоречит моей природе. Я же вечен, я же знаю, что я вечен. Интуитивно я же понимаю, что я вечен. И вот эта перспектива смерти, там какие-то проблемы, там, что надо как бы все это делать, надо как-то заботиться о теле, чтобы оно не развалилось в какой-то момент, понимаете, его надо лечить, его надо кормить, все эти вещи. Это воспринимается, вот человек, когда он разумный, да, то есть это означает, когда у него сознание развито, он начинает задавать вопрос, а с какой стати вообще, то есть все это не, вообще это что за мир такой странный? Почему он противоречит моей сущности? То есть, по сути, я хочу чего? Что, я хочу работать, что ли? Вот если человеку вот так вот задать вопрос, ты хочешь работать? Вот в смысле, вот просто ходить на работу, чтобы поддерживать свое тело. Вот если спросить, хочешь ли ты работать, в смысле делать что-то интересное, да, важное там для людей такое, ну как бы, то, конечно, хочу. А ходить на работу просто, чтобы поддерживать свое тело, ну, каждый скажет, что это каторга просто. Я просто делаю, потому что, ну, есть тело, и надо как-то поддерживать, понимаете? Но человек, он не отвечает для себя, на этот вопрос, зачем он каждый день ходит на эту работу, зачем он вообще живет, понимаете? Если у человека нет связи между формой и содержанием, то такой человек называется невеждой, материалистом. То есть у него... нет рождения как человека, собственно говоря. То есть человек, да, то есть тот, кто... это по самому определению слово «духовное». Соответственно, это важно, да? Поэтому смысл как бы темы вот этой вот какой, в чем заключается? Смысл заключается в том, что вот эта сфера протягши, сфера природы, сфера форм бессознательного, дефицитного, временного, претензиозного, такого мирского, то есть какого-то вот стадного чего-то, да, мы должны все это дело, вот все, что есть, мы должны осознать, в чем заключается изначальный замысел, изначальный план всего этого. Вот это называется ведой. То есть веда означает знание о том, для чего. Какую цель выполняет общество людей, какую функцию оно выполняет, каким оно должно быть, каким должна быть жизнь человека в мужском, в женском воплощении, какие роли, какие задачи, так? То есть в чем заключается замысел творения, вот что такое веда. Если вас эти вопросы не интересуют, и вы как бы не стремитесь к этому знанию, значит, что как человек вы еще не родились, то есть вы еще только находитесь вот в этом рождении, то есть вы еще пока не состояли. Поэтому этот момент... Мы разбираем с вами, что есть, к примеру, форма человека, да, и если человек понимает, что смыслом его жизни является, то есть что является смыслом, содержание его жизни, заключается в деятельности сознательной, то есть в служении, да, то есть определенная есть форма деятельности, которая направлена на благо всех, кто нас окружает, то есть мы должны знать, в чем это благо, то есть у нас должно быть это понимание, то тогда вот этот человек, он, его форма, его тело, его действия, которые он совершает, они становятся нематериальными. То есть человек становится человеком, иначе говоря, он расстается с вот этим невежеством и начинает действовать как житель духовного мира. То есть здесь уже в материальном мире человек может действовать как житель духовного мира. Такие люди очень редки, но именно эти люди являются счастливыми, потому что счастье находится в этой сфере, в сфере осознания смысла своей жизни. То есть как только вы узнаете, в чем заключается смысл вашего существования, вы сразу наполняете счастье. Счастьем от чего? Потому что чувство счастья дает контакт с истиной, с откровением. То есть вот этот контакт внутри сердца, внутри сознания человека обеспечивает то, что мы называем счастье. Счастье – постоянное состояние. Оно не зависит от настроения, обстоятельств, условий и всего остального. Вот поэтому важный момент, да, что как только мы обретаем связь протягши с шабдой, то есть как только природа, она становится продолжением Бога или высшего сознания, то эта природа, она становится духовной, и более того, такая природа, она становится более важной, чем ее источник, то есть дух или сознание. Вот это вот очень серьезный момент. Да, пожалуйста.
1: У меня вопрос такой. Я даже стал, может быть, не обидеться. Вот для меня, например, непонятно, как вот это вот действие могут быть нематериальными. Мне кажется, ну, еще раз извиняюсь, что кто-то говорит, ну, услышал от учителя, может. Я вот не понимаю, как это можно понять, как это действие может быть нематериальным. Извините.
0: Я уже извинил. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, надо сначала спросить, а почему вы так... То есть вопрос возник от чего? От вашего понимания материи и духа. То есть вы считаете, что дух – это что-то бестелесное, да? Не обладающее формой. То есть дух – это что-то абстрактное, аморфное. То есть, иначе говоря, понятие «дух» у вас находится здесь, в сфере аморфности. А материя у вас находится здесь, в сфере форм. Поэтому, когда я говорю, что действия могут быть духовными, нематериальными, у вас сразу возникает проблема, связанная с подменой. Но я же это вижу, как это может быть нематериально. Я же могу это пощупать, увидеть, как это может быть нематериально. Понимаете? То есть смотрите, что происходит у вас в разуме. Вы как бы рассматриваете духовную сферу как отрицание материальное. То есть определяете дух через материю, как отрицание материи. То есть, иначе говоря, вы сферу духа помещаете сюда, а первично у вас сфера материи. Поэтому вы не можете этих вещей понять сейчас. Потому что у вас еще интуитивно на уровне привычки есть эта подмена. И, возможно, вам еще несколько лет понадобится, чтобы избавиться от этого. Потому что сейчас... Вот в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что я от мира сего. Я считаю, что этот мир материи является первичным. И поэтому, когда мне говорят о духе, о сознании, о чем-то таком запредельном по отношению ко мне, что делает мой разум? Он автоматически это определяет как отрицание по отношению к тому, что я знаю. Вот я знаю как бы вещественные вещи, вот реальные, да? Это я знаю. И когда мне говорят что-то противоположное этому, я говорю, ага, противоположное, значит, вот если это имеет сущностью какой-то, вещественностью, формой, значит, противоположное этому, духовное, оно такое, ну, какое-то вот, что-то такое неопределимое, без форм и так далее. Поэтому, когда я говорю о духовной деятельности, о духовном теле, то есть о людях, которые

0: Как бы особенность деятельности духовной заключается в том, что она пронизана блаженством. То есть вот это вот духовное тело, что является признаком духовного тела, что у человека духовное тело? То, что все чувства, они блаженны, то есть у человека блаженство присутствует в теле. То есть он ощущает блаженство. Для материального тела это нереально. Материальное тело всегда пребывает в состоянии страдания, всегда. То есть даже если у вас ничего не болит, казалось бы, да? Ну, вроде бы нормально все, я не страдаю. На самом деле человек страдает всегда. Потому что у него всегда проблема в уме, он всегда в беспокойстве находится. Ему всегда он ощущает давление материи, всегда что-то вот внутри не то, в теле он всегда ощущает какую-то... Просто иногда это усиливается, и человек кажется, что вот у меня проблема, мне больно, и он бежит к врачу. А иногда это ослабевает. Человек думает, у меня все нормально, я счастлив, у меня никаких проблем, понимаете? Но проблемы в материальном теле есть всегда у человека. Да.
1: Но если, значит, допустим, что вот, существует такой человек, вот, в наше время, который духовный, но это значит, что ему невозможно причинить никакого вреда. Но вот вообще не становится.
0: Ему-то невозможно причинить никакого вреда. Но оболочке вы сможете причинить вред. Потому что оболочка, она в любом случае, понимаете, природа, она в любом случае, она все в любом случае временна. Но, смотрите, одну...
1: Вот это тело становится
2: неуязвимым.
0: Неуязвимым становится. Смотрите, очень важный момент. Это правильный вопрос. То есть, смотрите, в чем идея. Идея заключается в следующем. Материя отличается от духа только одним. Материя убивает сознание. Поглощает его, обуславливает. А дух, то есть духовное тело, это тело, которое является выражением сознания, то есть его воплощением, его украшением, если угодно. То есть продолжением духа, понимаете, да? Поэтому вот духовный человек, вот допустим, житель какой-то вот духовного мира, вы думаете, что у него там нимб вокруг головы, там он светится, вот все такое, вот, как обычно это представляют. Но реально вы этого увидеть не сможете, потому что духовный свет, он не воспринимается материальным зрением. Материальный свет только воспринимает. Поэтому если человек как лампочка светится, это означает, что как бы у него там что-то в мозгу светится просто. Либо он, может быть, с другой планеты прилетел, или еще что-нибудь такое. Да, то есть какое-то такое. Но это не означает, что это житель духовного мира. То есть жители духовного мира вы увидеть не можете, потому что это не воспринимается материальным зрением. Но смотрите, что происходит. Вы не сможете ему, вот, хотя внешне вроде бы ему можно причинить вред, но причинить его вы не сможете. Почему? Потому что любое его действие, оно контролируется, то есть оно находится под контролем, находится его сознание, духовной энергии. Поэтому это иногда это воспринимается так, вот, что человеку пытается что-то сделать, но не получается. И другие люди думают, что просто вот он просто удачливый какой-то, или просто стечение обстоятельств, что с ним ничего нельзя сделать, понимаете? На самом деле это просто как, выглядит как игра определенная. То есть он вроде бы ничего не делает, но он защищен. Потому что законы кармы, законы природы стоят на его стороне. Это вот как мы обсуждали, когда понятие права, да, и обязанность. Люди задают этот вопрос. А как вот я буду исполнять свои обязанности, да, но буду думать, что у меня нет никаких прав. А если другие не будут исполнять свои обязанности? Кто тогда о моих правах-то позаботится? Это основной вопрос об условной душе. Если вы говорите, что понятие обязанность независимо ни от чего, и человек может выполнять свои обязанности, даже если весь мир их перестанет исполнять, возникает вопрос, а кто же создаст мои права? Ведь права создаются тем, что кто-то исполняет обязанности, правильно? Дело в том, что права создаются исполнением ваших обязанностей. Вы исполняете обязанности, и благодаря этому создается право. Но внешне это кажется, что право создается обществом. На самом деле это ваши обязанности создают права. Поэтому, если вы исполняете обязанности, другие люди их не соблюдают, весь мир, вся вселенная будет защищать ваши права. Но внешне это будет выглядеть просто как удача какая-то или еще что-то такое, понимаете? Вот это называется верой. То есть люди, которые имеют вот это вот мировоззрение, они обладают верой. Потому что они могут действовать независимо от того, там другие делают или не делают. А вот другие не делают, поэтому я тоже не буду делать. Это стадный инстинкт, чистая бессознательная позиция. Так? Вот. Поэтому люди свободные, они вот именно рассуждают совершенно иначе. Так что вот вы говорите, что человек, если у него есть материальное тело, то вроде бы он не может быть духовной личностью. Может. Может. И вся его деятельность, она практически может быть совершенной. Но для того, чтобы понять это, можете понять двумя способами. Либо

0: Много времени должно пройти, пока реально человечество увидит, что этот человек сделал. Пусть даже он был незаметный, незначительный. Либо второе, вы должны обладать таким же высокоразвитым сознанием, чтобы увидеть качество деятельности человека, то есть увидеть содержание его деятельности. Вот тогда вы поймете, с кем вы имеете дело. Но если ваше сознание...
1: Не для меня.
0: А?
1: Могут способы не для меня, как бы.
0: Ну, что тут я могу сказать? Тогда единственное, что я могу вам предложить, просто как бы попробовать на практике испытать свою собственную реализацию, свое собственное ощущение счастья и свое собственное ощущение блаженства, когда вы действуете сознательно, как человек, обладающий...
1: 256 лет хватит, а сколько там должно прожить?
0: Вам не надо много времени для того, чтобы стать человеком. Нужно просто изменить свое мировоззрение, то есть избавиться от этой подмены. На это, конечно, потребуется какое-то время, но это исключительно зависит от вашего выбора. Так, пойдем дальше. Я вам эти все красивые слова тут пишу, вот, для того, чтобы вы просто на уровне своего сознания определенные выводы для себя делали. Итак, у нас есть мужской и женский принцип, так? Мужской принцип – это сознательный принцип, женский принцип – природный, интуитивно-эмоциональный. Мужской принцип, он является автономным, самодостаточным и энергийным. То есть это мужской принцип. И поскольку мужчина – это тот, кто находится в сфере шабды, соответственно, мы должны сразу оговориться, что мужчину увидеть невозможно, так? Поскольку мужской принцип – это принцип, который проявляется в сознании и в определенных как бы делах, которые здесь уже проявляются на уровне следствия. То есть увидеть мужчину так вот чисто по телу невозможно. Но тем не менее мы говорим, что джива или дух сознания воплощается. То есть мы все мужчины. Вот здесь в аудитории. Мы все мужчины, поскольку то есть большая часть аудитории это женщины, по видимости. Кто-то мужчины, по видимости. Так? То есть по видимости мы все женщины. По видимости. С внешней точки зрения мы все женщины. Почему? Потому что мы, во-первых, рождаемся, умираем. То есть у нас есть временная вот эта природная, значит, вся эта сфера. Во-вторых, мы все зависимые существа обусловлены. То есть зависимое начало женское, да, зависимое начало, так? То есть мы все зависимы, так или иначе. Мы все так или иначе пребываем в дефиците, ну и так далее. Мы общественные создания, мы озабочены своими правами, вот. Видим части, не видим целого, так? То есть какие-то фрагменты реальности. Нас привлекают различные формы, упаковки, содержание мы не воспринимаем практически. То есть с точки зрения внешней мы как бы природная функция, но внутренне мы все мужчины. Почему? Потому что мы обладаем сознанием, у нас есть это ощущение вечности, изобилия, у нас есть некое стремление к истине, есть некая убежденность в существовании истины, смысла жизни. Вот. И в этом смысле мы все мужчины. Но когда мы воплощаемся в природе, иногда, когда это воплощение происходит, то связь с природой может быть либо в большей, либо в меньшей степени. Это зависит исключительно, какие задачи находятся у данного конкретного духа, то есть личности. Если связь с природой больше, то это женское рождение в женском теле, по видимости. В этом воплощении женском личность должна реализовать интуитивно-эмоциональную сферу. То есть, иначе говоря, в женском воплощении душа должна научиться культуре чувств. То есть очистить, как бы научиться проявлять чувства определенным образом, чистым образом. А когда душа имеет меньшую связь с природой, ей предоставляется больше возможностей для выражения сознательного начала. Это означает, что в мужском теле, то есть это уже мужское тело, в мужском теле предполагается что? Большая ответственность. И у мужчины есть такое свойство, в отличие от женщин, оно заключается в том, что у мужчины нет прав, у него есть только обязанность. Иногда женщины беспокоятся по поводу неравенства, да, вот мы женщины, а мужчины, значит, они сильнее, они главные. Но женщинам не нужно беспокоиться, потому что быть мужчиной сложнее, потому что у мужчины нет прав. в отличие от женщины. У женщины есть права. От женщины, если общество устроено правильно, не ожидается, что она будет решать проблемы своей семьи, зарабатывать средства к существованию, будет защищать свой дом, понимаете? Вот. От нее не ожидается выполнения аскез, допустим, идти на какие-то лишения. Женщина, она всегда в комфорте, она всегда дома, она всегда защищена семьей, обществом. У мужчины не так. Мужчина должен уметь... Значит, по необходимости, если необходимо, значит, он должен сражаться, он должен, если нужно, даже отдать свою жизнь. То есть он должен быть полностью самодостаточным, не зависеть от матери, не зависеть от природы. Только тогда он будет способен ее защищать. То есть мужской принцип, он действует таким образом, что он поддерживает этот принцип женский. То есть женский принцип зависим, его поддерживают. Мужской принцип тот, кто поддерживает. Соответственно, когда мы говорим о неравенстве между мужчинами и женщинами, то здесь есть определенная проблема, или подмена даже скорее. Потому что неравенство, оно действительно есть. Но если посмотреть на мужчин и женщин, то, допустим, мы видим, что женщины, они в каком-то смысле выше находятся, чем мужчины, потому что они объект служения. То есть женский принцип поддерживают, то есть ему служат. Служат, поддерживают женщин, поддерживают детей, поддерживают общество. Все это относится к женскому принципу. То есть семья, дети, женщины, старики, общество. Вся это все категория протягшей, категория женского принципа. То, что поддерживают. Так? А тот, кто поддерживает, это, соответственно, мужской принцип. И поэтому с этой точки зрения женский принцип выше, поскольку ему как бы служит, его поддерживает. Но это как бы с точки зрения вот именно шабды. Но с точки зрения протягши, с точки зрения вот непосредственно того, как все выглядит, должно быть наоборот. Потому что в противном случае, если женщины претендуют на как бы превосходство над мужчинами или даже на равенство с мужчинами, они никогда не будут их вдохновлять и никогда не будут обеспечить ту функцию заказа или вдохновения, которое исходит от женского принципа. Потому что эта функция, она выполняется только в том случае, если... То есть, иначе говоря, вот слуга или тот, кто поддерживает, он поддерживает того, кто от него зависит. Допустим, если вы видите... У человека, который нуждается в помощи, да, ну то есть в каком-то, даже не нуждается в смысле в какой-то обделенности, а находится вот в этом положении, которое предполагает поддержку, да, то у вас сразу, спонтанно, естественным образом пробуждается желание это поддерживать. Например, когда вы видите, ну, я просто приведу пример. Если вы видите ребенка, да, то у вас не возникает вопрос, защищать его либо не защищать. Ребенок, он по определению объект защиты, да. Если вы видите целомудренную женщину, у которой есть вот эта вот чистота женская, природная чистота, да, которую женщина должна развивать в себе, то у мужчины не возникает вопрос, защищать ее или не защищать. Это вообще не вопрос. Поэтому есть определенный как бы замысел в женском воплощении, в мужском воплощении. Этот замысел отличается. То есть мужчина и женщина – это совершенно разные существа. Хотя они выглядят как... Ну, мужчина, вроде бы, ну, человек, и женщина тоже человек. Но это абсолютно как раз с разных планет, как будто они вообще. На самом деле. Абсолютно разная интуитивная организация.
1: Ну, джива.
0: Джива – это понятно. И там живо, и здесь живо. Но абсолютно разные задачи и абсолютно различные сферы деятельности даже. То есть смотрите, как в ведической цивилизации возникали мужчины. То есть мужчина, я еще раз напоминаю, по видимости еще не мужчина. Мужчина – это тот, кто воспитан в духе, то есть сила духа имеет. Вот это мужской принцип. Поэтому как в ведической цивилизации возникали мужчины? Мальчики, вот когда они достигали определенного возраста, их отдавали в школу, где их воспитывали их характер. То есть мальчик совершал аскезы. Он мог, значит, культивировал там медитацию какую-то, то есть развивал силу духа, проходил через испытания, лишения, закалял свой характер, становился способным служить обществу и семье. И только достигнув определенной зрелости, вот личной зрелости, знания какие-то реализовав, так, обретя определенную силу характера, он женился и, ну, то есть, понятно, да, о чем я говорю? Вот. Сейчас эта культура во многом утрачена, и происходит такой момент, что мужчины, они слабые, То есть у них нет вот этого, как бы, они не прошли через огонь воспитания характера. То есть их в характере их присутствует слишком много вот этой, как бы, проблем, материальных проблем. То есть у них типично женские, как бы, вот эти все нерешенные проблемы, поэтому они не могут о женщинах позаботиться, о семье позаботиться. А женщины, будучи незащищенными, как бы не чувствуя мужской поддержки и силы, у них возникает претензия к мужчинам. То есть возникает очень сильная зашкальная претензиозность. То есть у них появляется вот эта вот эмоциональная колкость и, как бы, желание мужчину в чем-то уличить или обвинить. И из-за этого что происходит с мужчинами, когда женщины таким образом себя ведут?
1: Агрессия.
0: Что мужчина в этом случае чувствует? Что у них пропадает
1: желание?
0: Ну да, желание вот выполнять свои обязанности и действовать таким образом, как бы обеспечивая необходимый уровень защиты и комфорта для семьи. Вот. А это и есть ситуация, которую мы имеем дело сейчас. И, собственно говоря, конечно, каждый будет решать эту проблему по-своему, но вот в традиционных культурах она решалась очень легко, поскольку были традиции, и традиция – это женский принцип. То есть культура, традиция – это все женский принцип. Вот. Соответственно, поскольку культура и традиции практически утрачены, сейчас приходится на семинаре сидеть и слушать, а вообще зачем, что это такое вообще, зачем это все надо. Но если мы этого не понимаем, мы можем это понять годам там, к 40, например, когда жизнь уже прошла. Когда мы понимаем, что сделали очень много ошибок, понимаете? Когда уже нет ни семьи, ничего успешного нет в этом. То есть мы не прошли свою программу жизни. Вот так мужской и женский принцип, он сейчас особенно важным, потому что женское начало, оно является ключевым в том смысле. То есть, с одной стороны, мы должны понимать, что проблемы создают именно мужчины, поскольку мужчины, они в принципе, они ответственны за момент обретения силы, знания и создание общества, счастливого, гармоничного общества. То есть это все зависит от мужчин, потому что мужчина создает семью. То есть от мужчины исходит предложение. А предложение, понятие находится здесь находится, как бы, спрос. Да? То есть мы думаем, что спрос на первом месте находится, предложение – это следствие. На самом деле предложение находится на первом месте. То есть, чтобы возник спрос, нужно предложение. Современный человек думает, что предложение является вторичным. То есть вот есть спрос, есть предложение. Так мы рассуждаем. Да? Мозги наши так работают. Но в действительности первым является предложение. Ну что, вот задумайтесь, спрос – это ведь… спрос ведь откуда-то берется. Спрос. Откуда у меня возникает спрос на что-то?
1: Желание.
0: Желание. Откуда оно возникает? Дефицит, да.
1: Да, что-нибудь видишь.
0: Ну да,
1: такой
0: то есть.
1: Же,
0: да, то есть у человека это возникает. Поэтому, в принципе, этот момент таким образом устроен, что женский принцип, здесь ситуация такая, что поскольку отсутствует поддержка с этой стороны, то женщины, вместо того, чтобы действовать именно как вдохновительницы, как защитники уже, ну, то есть те, кто побуждает проявление от сознательности и ответственности в этом мире, вот, они начинают решать мужские проблемы и, соответственно, перестают чувствовать эмоциональную удовлетворенность. Потому что эмоциональная удовлетворенность приходит тогда, когда есть гармония, когда есть защита. Вот. Это не слишком болезненная информация? Потому что я, когда это рассказываю, возникает проблема как у мужчин, так и у женщин. Потому что у мужчин возникает проблема, когда они слышат, что у них нет прав. Это вызывает протест всегда. А у женщин проблема возникает тогда, когда они слышат, что они зависимая категория. Что женский принцип, он зависимый. Вопросы есть какие-нибудь? Потому что сейчас было озвучено. Или все понятно? Или все непонятно? То есть, вот почему форма, она здесь записана и здесь, да? То есть в разных колонках. Это связано с тем, что если мы рассматриваем понятие формы как то, что мы видим, ну, то есть зрительные формы, либо воспринимаем с помощью органов чувств, Вот, то тогда первичным будет понятие содержания. То есть содержание – это нечто такое, что мы не видим, что может быть в форме, а может не быть. Так? Соответственно, когда мы слово «форма» воспринимаем, как бы берем как первичную категорию и рассматриваем, что является ее противоположностью по отношению к слову, какое будет понятие противоположное по отношению к форме, это будет бесформенное. Тогда у нас вот слово «бесформенное» будет записано здесь, в списке противоположностей. И в этом случае выяснится, что бесформенное – это не что иное, как те формы, которые мы видим. Ну, так оно и есть. Те формы, которые мы видим, они бесформенные, то есть они изменчивы. Все время меняется, не поймешь, какая у предмета форма, допустим, да? Если вы любую вещь возьмете, она не имеет стабильной формы. Да.
1: Вы сейчас сказали, что бесформенность – это противоположность формы. А до этого вы говорили, что вот это не является противоположностью этого, а это является противоположностью этого.
0: Бесформенность,
1: да,
0: является противоположностью формы. Но форма не является противоположностью вот этого. То есть, если я вам, например, вот говорю, вот есть человек, и у него есть душа. Вот мы уже с вами рассуждали на эти. Вы сразу как определяете? Душа – это как противоположность. Вот есть мое тело, да, а есть его противоположность – душа. Как вы можете сделать какие-то, ну, вы можете сделать какие-то выводы относительно того, что представляет собой ваша душа на основании того, что вы не, ну, как бы не тело? Не сможете никогда. То есть вы не сможете вывести форму из бесформенного. Никогда не сможете составить себе представление. Это вот можно сравнить, просто пример, чтобы было понятно. Да? Вы берете, допустим, было произведение искусства, да? Была красивая, ну, там, я не знаю, ваза. Вы ее разбиваете. Потом приглашаете другого человека, который ее не видел, и говорите: вот совокупность частей. Так? Значит, бесформенная. Пожалуйста, восстанови изначальный замысел. Это реальная задача? Это риторический вопрос. То есть, если вы не знаете первоначальной идеи, если вы не знаете вот этой вот сознательной, то есть нет сознательной формы, то есть содержания, вы не знаете, то есть что это было, вы никогда не сможете это сделать, собрать это целое. Это невозможно. Поэтому вот это противоположностью бесформенного не является. То есть нельзя создать вот это из вот этого. Мы уже это с вами выяснили, когда говорили, что целое не состоит из частей. То есть целое не является противоположностью вот этого понятия.
2: Вопрос. Угу. Получается, что если из бесформенного нельзя создать форму, то из правого столбца в принципе нельзя создать левый столбец?
0: В принципе нельзя. Ни одно из понятий слева не создается из того, что находится справа.
3: А вот еще такой вопрос интересный. Вот мы разбирали понятие изобилия и дефицита.
0: Угу.
3: Если изобилие брать как понятие как духовное, да?
0: Угу.
3: Ну, то есть вот человек чувствует духовное изобилие, да? Вот. И дефицит тоже рассматривает как, не, ну, вот, как некое чувство внутри, что вот чего-то не хватает. Так вот если человеку действительно чего-то не хватает, он занимается самоосознанием и в итоге получает изобилие духовное.
0: Uh-huh.
3: То есть как вот это мне правильно, как вот эту подмену убрать, что дефицит рождает изобилие? То есть духовный дефицит, вот как-то чем-то начинает человек заниматься, у него изобилие получается.
0: А вы уверены, что это все-таки был духовный дефицит? Потому что, в смысле, что это был материальный дефицит? Это был материальный, если это был материальный дефицит, то из него духовное изобилие не появится. То есть зачастую люди даже не понимают, что у них за дефицит. Бывает такой дефицит. Вот у человека есть внутри ощущение, что есть что-то прекрасное, светлое, истина, да? Внутри. И он начинает искать это все, то есть занимается поисками этого светлого истинного. Но это не является дефицитом. То есть, иначе говоря, это духовный дефицит. Вот смотрите. Помните, мы говорили, что когда вот эти понятия связаны с этими, то эти понятия становятся более важными даже, чем вот эти. Да? То есть, если взять понятие дефицит, где оно у нас? Вот оно. Если у человека есть внутреннее изобилие, то есть зернышко осознания, вот смысла бытия истины, если в нем есть эта внутри красота, он начинает чувствовать потребность в том, чтобы это увеличивалось внутри его. Он хочет этого больше. Понимаете? И отсюда возникает дефицит, но это уже духовный дефицит. Это то, что является, то, что я называл словом блаженство. То есть что такое блаженство? Блаженство – это жажда, как бы, ну, как, когда аппетит приходит во время еды, то есть когда вот человек, вот ему это нравится, он чувствует счастье, ему хочется этого больше и больше и больше, жажда возникает до этого. Это называется блаженством. То есть блаженство – это как бы ощущение того, что у этого счастья может быть больше и больше и больше. Это рождает чувство блаженства, опьянение как бы такое. Понимаете? То есть чувство счастья, оно довольно спокойное такое. Просто, ну, как бы тебе хорошо, потому что знаешь, что есть там истина, там, то есть ты вечен и еще что-то такое. И человек как бы он успокаивается, у него никаких проблем, он счастлив. Он светлый и счастливый. Но это еще не блаженство. Блаженство возникает тогда, когда появляется дефицит на основании этого. Это более высокая вещь. И она является признаком вот именно духовного уже, ну, как бы духовного бытия. Эта тема такая высокая, она связана именно уже с духовной практикой непосредственно, уже с йогой, с достижением каких-то конкретных переживаний духовных. Вот.
4: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Вот. Итак, болезни ума. Как понять, что у меня болеет именно ум? Все болезни ума имеют хроническую природу. То есть, если у человека, например, болит печень, и он ее и лечит, и лечит, и лечит, и лечит, а она все и болит, он ее опять лечит, она опять болит, он ее опять лечит, в общем, всю жизнь лечит, и с ней благополучно с больной помирает. Это означает, что лечить надо было не печень. Понимаете? Печень не является причиной, печень является следствием. Или вот опять же, вот вы задавали вопрос про гипертонию. У человека и гипертония, и гипертония, и гипертония, он там пранаямой занимается, все равно гипертония. Это означает, он чистый образ жизни ведет, пранаямой занимается, допустим, все хорошо, но тем не менее гипертония остается. Это означает, что причина его гипертонии находится в уме. А в уме она находится, потому что у него есть такое качество, которое называется подозрительность. Или негативное восприятие людей. Посмотрите, люди, у которых хроническая гипертония, особенно почечные гипертоники, это люди, у которых есть склонность к недоверчивости. То есть, а почему есть склонность к недоверчивости? Потому что у них доминирует негативное восприятие реальности. То есть они, когда сталкиваются с каким-то человеком или с каким-то событием, они сначала склонны видеть в этом плохое. Ну, в общем, на этом все и останавливаются потом. Вместо того, чтобы понять, а чему эта ситуация меня учит, да, то есть, а что хорошего-то в этом есть? Ведь во всех ситуациях есть хорошее. И у нас есть замечательная поговорка на этот счет. Да? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эту поговорку придумал человек, у которого с давлением все было хорошо. Поэтому если у человека какое-либо заболевание сопровождает его годами, то есть не может человек никак вылечить, это означает, что причина заключается в его неправильном отношении к этому миру. И лечить надо отношение к миру, а не орган. Орган надо поддерживать. Я согласен, если человек, например, у него астма, нужно принимать вот эти спазмолитики, это все, да, несомненно, значит, просто задохнешься в какой-то момент. Надо, чтобы выжить. Но лечить надо не астму в этом случае, а в этом случае лечить нужно что? Такие качества, как категоричность, непримиримость, напористость, жесткость, бескомпромиссность. Понимаете? Вот эти качества, они как раз и вызывают астму. И они уже находятся совершенно не в бронхиальном дереве, понимаете, они находятся в нашей психике. Человек должен сознательно учиться быть тактичным, обходительным, вежливым. Понимаете? И тогда все его вот эти вот приступы, они будут убираться в той мере, в которой он сможет очень тактично и обходительно относиться, учтиво обращаться с людьми. Это не означает стать каким-то подхалимом, да, или там, это не то, я не об этом. Тактичное поведение означает, что человек имеет право на свое понимание вещей, но он ведет себя так, чтобы не задевать этим своим пониманием других. Знаете, у категоричного это, мантра такая: кто не с нами, тот против нас. Вот эту вот поговорку придумал человек, у которого гипертония 100% была. Потому что очень четкое понимание: черное, белое. Я хороший, все остальные.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

как женщине встать с постели? Ладно, более конкретный вопрос. А если не ощущается себя счастливой, не ощущается? Вот понимаете, вот этот ответ на вопрос, как запрыгнуть, как зайти на 9-й этаж? Надо запрыгнуть. Это не ответ, понимаете? Вот эти все ответы, как встать с постели. Надо ощутить себя счастливой. Так мы не встаем с постели, что не чувствуем себя счастливой. А иногда невозможно. Вот как встать с постели, как сделать так, чтобы женщине встать с постели. Да как одеться, чтобы надо встать с постели. Пускай муж, а муж не хочет нести в ванну, он сам лежит. Родить ребенка, он тебя поднимет. Поднимет, но только не на молитву. На покушать, на покакать и на остальное все. Это тоже хорошо, ребенок, можно с ребенком молиться вместе, нормально. Не мотивация, не знаете, объясняю. Я специально задаю вопрос, чтобы вы включились, задумались. Как же женщине себе поднять с постели? Есть две психики, две психические природы. Есть женская природа, она вдохновляется зависимостью. А есть мужская природа, она вдохновляется сама по себе, то есть она вдохновляется целью. Ну давайте сейчас разберем конкретно примеры. Вот женщина не может встать с постели. Она должна знать, что ее поднимает с постели какая-то вдохновляющая сила. Женщина очень сильно вдохновляется чем-то извне. Женщины больше любят ходить на лекции, они больше меняются во время лекции. Им нужно какой-то источник знания, в который бы они верили. Поэтому женщине, чтобы встать в постели, надо вместо будильника включить голос какого-то святого человека, вдохновляющую силу какую-то, молитву какую-то, которая вас вдохновляет. И женщина должна просто начать слушать это, больше ничего не надо делать. Не надо думать, себя заставлять вставать с постели. Это вообще для женщины неправильный вариант. Чем больше она заставляет себя вставать с постели, тем больше она думает, нет, буду лежать. Она, у нее психика как бы против любого давления. То есть женщина не любит вообще никакого давления. Она против давления в принципе. Ее природа против давления. И даже на себя. Но женщина любит идти за кем-то. Она любит вдохновляться. Быть вдохновленной она очень любит. И поэтому женщина должна включить голос. И что ей нужно? Просто послушать. Она должна сказать себе, я не знаю, встану я или нет, но я хочу послушать. И она начинает слушать, и у нее включается разум. Когда у женщины включается разум, тогда все просто. Она уже понимает, что надо вставать, молиться там и так далее. Тогда уже эти мотивации все, что мне нужно развиваться духовно, что мне надо в конце концов как-то менять свою жизнь и так далее. Эти мотивации начинают работать, когда работает разум. Но у женщины включается разум, когда она слушает источник вдохновения.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: попробуем. Он сейчас будет вам что-то говорить, что не нужно это делать. Не слушайте его, просто делайте и все.
1: Выдох.
0: Четвертый раз начинаем. Вдох. Выдох. И пятый раз. Вдох. На выдохе прикрывайте глаза и внимательно слушайте меня теперь. Останавливайте дыхание, то есть выдохните, просто выдохните. Остановите дыхание, не задерживайте его, просто остановите. И теперь понаблюдайте за вот этими мыслями, за ним дома. И попробуйте понять, о чем он думает. То есть о чем он хочет подумать. Попробуйте. Наблюдайте за ним, о чем он хочет подумать. Дышите, если есть потребность, дыхание свободно, можно дышать. Но попробуйте отследить, о чем она хочет подумать. Сделайте мягкий выдох, не полный вдох, слегка вдохните просто и открывайте глаза на выдохе. Поймите, кто очевидно к вам, что это не я, что он о чем-то хочет думать. Никто, один о чем, да? Почувствовали, что это не вы, но он что-то хочет думать. А о чем он хотел думать?
2: В этом смысле с вами. Сидишь, молчишь.
0: Для кого-то, наверное, какие-то необъяснимые процессы сейчас произошли.
2: Вообще, я не
0: обманываю. То есть почувствовал, что замолчал, да?
2: Да.
0: Ну то это вы почувствовали, да. Что он замолчал. Будьте вот сейчас внимательны. Сейчас очень внимательны будьте. Вы поняли, что он молчит. То есть значит это не вы. Вот это точно не вы, да? Вот это называется наука. Это называется научно. То есть вы сами эксперимент проделали, пронаблюдали его и сделали вывод. Вот это называется наука. И так нужно будет каждый какие-то аспекты, знания такие, которые вам им очень интересны, переживать именно научно, экспериментально. Понаблюдайте, если работает, принимайте, если не работает, отвергайте просто. Никогда не доверяйте просто, там, телевизор сказал, что, о, да, молоко вредно, все, не пью молоко. Проверьте сначала, что значит вредно молоко. Кто это, мясо полезно. Проверьте, так ли это или не так. Никогда не доверяйте просто, вот особенно того, кого вы не знаете вообще. Ладно, если вы знаете человека или там обстоятельства, вы можете довериться, что у вас проверено уже это все.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

0: она.
1: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче. Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Кришна говорил Арджуне, что ты должен убивать своих братьев, потому что это твой долг. У Арджуны дилемма – соблюсти закон или помочь родственникам. Это как вот если вы, допустим, судья, и вдруг на скамье подсудимых оказывается ваша мама. Но она изнасиловала 20 бодибилдеров. Вот. Ее, значит, надо обвинить за изнасилование. Вот какие у вас будут в данный момент, в момент осуждения, какие будут отношения? Как судьи с подсудимым или как сына с матерью? Ну или как, если это брат ваш, он там убил кого-то, а вы судья, вот что делать? Вот это очень серьезная дилемма. И очень многие великие произведения, которые стали для нас классикой, они построены вот на этой вилке самоотождествления. В какой из моментов жизни живое существо отождествляет себя с тем или иным обществом? В данный момент что Арджуне важнее? Отождествлять себя с семьей или отождествлять себя с... Ну, даже не столько с воином, а с человеком, который следует традициям древних, арийской древней ведической традиции, по которой ты должен покарать врага, независимо от того, принадлежит он твоей семье или не принадлежит. Вот. Вот перед ним такая дилемма. И Кришна ему говорит: я тебе предлагаю выбрать роль вершителя закона, а не роль семьянина. То есть отойти от кланового мышления и принять государственное мышление. Вот это ему Кришна говорит. Почему? Потому что это более широкий взгляд на мир. Потому что клан, он, скажем, там 100 человек, да, а государство 100 тысяч человек. То есть от менее важного долга перейти к более важному долгу. Вот об этом Кришна говорит, но он говорит об этом в начале Гиты. В конце Гиты он говорит: вообще-то я хочу, чтобы ты убил своих родственников не потому, что закон надо соблюдать, а потому что я твой друг, и я просто как друг тебя прошу об этом. Вот, просто исполни дружескую просьбу. Убей своих братьев, деда, родственников. Не потому, что так закон требует, а просто я тебя об этом прошу, что ты ради друга не можешь это сделать. Вот. Но поскольку так случилось, так сложилось, что этот друг был еще и самим Верховным Богом, то Арджуне повезло. Нам везет меньше. Мы всегда находимся вот в этой вилке. Покарать преступника, а если преступник твой единоверец, он такой же христианин, как же ты его можешь карать? Фильм был такой классический, советский, по-моему, называется «41-й». Там на острове, во время гражданской войны, на острове оказалось два существа, мужское и женское. Вот мужское существо – это белогвардейский офицер, а женщина – это красноармейка. И они там полюбили друг друга. И забыли про то, что война идет, что они, оказывается, принадлежат разным классам. Он класс эксплуататоров, она из класса эксплуатируемых. И они так жили себе бесконечных 10 дней. Вот. И потом, значит, высадились белые на этот остров. И она говорит: нельзя к ним присоединяться. А он говорит: нет, я пойду к своим. И она его застрелила. Вот она тоже была как тот Арджуна. А с одной стороны, она его любила как мужчину, а с другой стороны, он был классовым врагом. И она, как Арджуна, выбрала позицию классового врага. Она его застрелила. Поступила совершенно правильно.
1: А как Всевышний может просить меня
0: убивать? Вот.
1: Это же его расширил Кришна.
0: Это Кришна, да. С Кришной возможны дружеские отношения, с Шивой невозможно. Вообще с Богом невозможны личные отношения. Но Кришна, он не Бог, он выше Бога, потому что с ним возможны интимные отношения. А в интимных отношениях порой приходится выполнять просьбы, которые идут вразрез с законом, с общепринятым.
1: А законов государства?
0: Нет, законов Божьих, даже законов Божьих. Поэтому мы не говорим, что Кришна Бог, мы говорим, что он выше, чем Бог. Потому что Бог – это истина, а Кришна, он стоит над истиной. Кришна в нашем понимании – это счастье, а счастье выше истины. Вот ради счастья мы готовы поступиться истиной. Ну, как и все вы, собственно. И все мы. Правильно? Ради счастья мы же поступимся истиной.

последнее. И последнее, то, что дает эго, оно дает чувство безопасности или чувство того, что я делаю то, что нужно делать. Я занимаюсь правильной деятельностью. Вот я делаю вот самое важное, самое надежное, что можно делать. Допустим, человек-бизнесмен. Он понимает, деньги сделают меня счастливым. И он, у него сильная вот эта вот уверенность. Поэтому, когда он занимается бизнесом, он понимает, я делаю самое лучшее, что можно делать. Чувствует себя в безопасности. Теперь смотрите, если у человека эго слабое, нет, а если его нет, этого эго, оно разрушено. Периодически так возникает. Он считал себя бизнесменом. Бизнес прогорел. Все, вот, стал банкротом, ничего не осталось. Он чувствует себя неудачником. Я думаю, у кого-то был такой опыт. Что у него с ценностями? Что ценно в этом мире? Он не понимает, какие ценности, какие ориентиры, куда идти, что делать. Если спросить, а чем заниматься, он не может принять решение. Если спросить, а надо что-то делать, у него нет сил что-то делать. И он чувствует себя в страхе. Он не знает, где прибежище. Когда у человека сильное эго, у него он понимает, что ценное в жизни, он принимает решение, как эти ценности достичь. Он сильный, он может терпеть трудности, он может там и пешком до этого посольства дойти, что надо уехать. Вот. И он понимает, что я делаю правильно, это то, что меня спасет. Итак, если эго разрушить, это все разрушается. Если эго сильное, это все есть.

0: и веды, и Библия, я уверен, и Коран, и любое авторитетное священное писание, они говорят о том, что высшей целью для человека является Бог. Потому что Он является источником всех энергий. И человек, который ставит целью жизни достижение Господа, он становится способным обрести безграничное количество сил. Поэтому в Ведах говорится, не надо мелочиться, не надо размениваться. Потому что, смотрите, если у вас в кармане 1000 рублей, это означает, 100 рублей есть у вас? Есть. 200 есть? Есть. 500 есть? Есть. Почему? Потому что 1000 больше. Точно так же, если человек ставит себе самую высшую цель, которую он себе может поставить, а он автоматически достигнет и всего остального. Об этом в Библии то же самое. Господь Иисус говорит то же самое. Как Он об этом говорит? Кто вообще? Кто-то Библию читал?
1: Возлюби Бога своего, всем сердцем.
0: Это правильно, но немножко не точно. Я говорю про конкретную вещь. Почему нужно именно Бога? А почему именно Бога нужно любить? Почему именно Его? Потому что тот, кто душу свою потеряет, тот сохранит все, что имеет, и обретет то, чего ему не достает. Там-то не то, что душу себя потеряет, тот, кто себя потеряет, тот и себя потом найдет, и сохранит то, что имеет, и обретет то, что ему не хватает. Тот же, кто себя сохранит, тот со временем потеряет все. Парадоксальное, да, утверждение? На самом деле, вся Библия, она соткана из притч, их нужно правильно понимать. То есть читать просто Библию – это хорошо, но этого недостаточно. Нужно, чтобы были авторитетные комментарии к ней. Что означает себя сохранить? Это означает сохранить свое текущее понимание вещей, понимание того, что я – тело, со всеми вытекающими последствиями. Но если я – тело, тело же ведь помрет, да, рано или поздно. Вы заметили, у нас смертность процентная. Мы все помираем. Поэтому, что бы мы здесь ни стяжали себе, да, какие бы богатства, могущества, деньги там, рано или поздно мы все это потеряем, мы помрем, и все это все останется, мы ничего с собой не заберем. Как говорится, у смерти нет карманов, понимаете? Нет карманов. Мы голенькими сюда приходим, и отсюда голенькими уходим.
2: Еще фраза, у гроба нет багажника.
0: Да, вот правильно, у гроба нет багажника, правильно. Вот тот же, кто себя потеряет, в чем смысл себя потерять? Означает, откажется от того понимания вещей, которые есть. Поставит себе возвышенную цель, то такой человек и то, что у него есть, сохранит. И так как он начнет развиваться в правильном направлении, Господь даст ему и то, что ему нужно, и то, чего он до этого не имел. Почему? Потому что он окажется способным правильно этим распорядиться. Вы заметили, что здесь не все миллионеры? Заметили?
2: Да.
0: А знаете, по какой причине?
2: Да.
0: Нет, не к счастью, это просто нет. Надо признаться себе. А знаете почему? Только по одной причине. Мы не сумеем правильно распорядиться большим количеством денег. Вы наверняка сталкивались с ситуацией среди ваших знакомых, может быть, родственников. Вот жили скромно, но дружно. Хорошие люди были. Деньги появились, и капец. Стали куркулями. Отношения со всеми испортились, сами разругались, развелись, все прахом пошло, денег много. Вот скажите, они им нужны были эти деньги? Вот не надо им было. Почему? Они не могут распорядиться ими правильно. То есть, когда человек очищает сознание, он становится способным распоряжаться большим количеством энергии. Господь дает ему это все.

Эта помощь нуждающимся, о которой мы говорили, она бывает двух видов. Это помощь в избавлении от страданий и помощь в духовном развитии. То есть каждый человек должен помогать окружающим по мере своих сил. И неважно, являются они его родственниками или не являются. Это очень важно понять. То есть нет разницы, родственник это или не родственник. Мы это говорили на первой лекции. Ко всем в этом мире приходят трудности. И вот это само наше состояние во время трудностей как раз и характеризуется тем, что нам срочно нужна помощь. И эта помощь нужна именно тех, кто в этот момент рядом находится. То есть, если я ногу подвернул, то нужна помощь от того, кто мимо проходит, а не от родственника, который живет в другой стране. Что я могу сделать? То есть, если мой родственник живет в Хабаровске, и он мне звонит, я ногу подвернул, что я могу сделать?

Я ему говорю, обратись к тому, кто рядом. Ну не могу я сейчас вот из Минска сесть на самолет и пролететь. Не получается. Вот. То есть нам всем нужна помощь, не родственника. Поэтому мы должны помогать не родственникам. Понимаете? Очень простая вещь. Иначе мир просто в ад скатится целиком. И будет ужасно тяжело жить. В больших городах такое бывает. К человеку не подходит. Человек лежит, ему плохо, никто не подходит. Все проходят мимо по одной простой причине, думают, что они не родственники. А в законах жизни утверждается, помогать нужно, не обращая внимания, родственник это или нет. Это очень важная вещь. Очень важная вещь. Вот такой человек, он в принципе богочестив. Человек, который не разделяет тех, кому он помогает, на родственников и не родственников, это богочестивый человек. Поэтому говорится, такой богочестивый человек всегда старается уменьшить страдания того, кто попал в беду. Даже если это ему не очень удобно. Что делать? Причем страдания могут быть четырех типов. Это страдания, связанные с телом, телесные страдания. Страдания, связанные с умом. Страдания, связанные с общественной жизнью. И страдания, связанные с духовным развитием. Так, мы сейчас немножко теорию. И к мучениям, причиняемым телом, относятся болезни и голод. Поэтому больным и голодающим надо помогать всегда. Даже если у нас совсем мало времени, совсем мало денег, но больным и голодающим надо помогать. Беспокойство, доставляемое умом, это тревога, это зависть, это скорбь и страх. То, что очень сильно волнует человека, очень сильно его беспокоит. И с таким человеком надо как минимум поговорить, его нужно успокоить, нужно расслабить его ум, такой массаж для ума сделать, просто поговорить с ним, чтобы облегчить его внутренние страдания. То есть, если вы видите кого-то на улице трясется от страха, нужно поговорить с ним хотя бы немножко. Что случилось? Это очень важно. Страдания, связанные с положением в обществе, это неспособность прокормить семью, неспособность дать образование детям. Неспособность там выдать замуж дочери или еще что-то. То есть это вот такие социальные сложности. Это тоже ситуация, когда надо приходить на помощь. Поэтому раньше люди сбрасывались, когда кто-то умирал. Потому что это социальное страдание, когда нет денег, чтобы нормально похоронить человека. Это социальное страдание. Поэтому все всегда сбрасывались. Или кто-то рождался, все сбрасывались. Или на свадьбу все сбрасываются. Да? То есть это социальные трудности. Это тоже мучение. И тут тоже нужно всегда помогать. А к духовным бедам относится отсутствие веры в абсолютную истину. Ничего нет, никого нет, я умру, все пойдет прахом. Поэтому лучше я все это пропью, чтобы никому не досталось. Непонимание своей природы души, то есть своей вечной природы, своего отличия от временного тела. И склонность к греху. Это духовные страдания. Это очень сильное духовное страдание. Когда человек уже хочет духовно развиваться, но у него остается склонность к греху. Это большая боль.

Если человек не нашел источник силы внутри, не нашел правильный источник силы, то в трех местах слабость у него появится. Он сам ослабнет, то есть он все больше и больше будет зависеть от каких-то внешних вещей. Слабость появится в другом человеке, потому что такой человек будет пытаться воздействовать на других людей с помощью страха. Самые страшные люди – это самые слабые люди. Я слаб из-за неправильного центра, я начну ослаблять других людей вокруг меня. Я буду пытаться так или иначе запугивать их, говорить, что если ты этого не сделаешь, то я так тебя накажу, еще что-то такое. И в результате рост другого человека рядом со мной тоже будет затормаживаться. Он не будет расти. Например, Сталин, если мы возьмем Сталина, это был очень неуверенный, слабый человек. В результате этого он заставил всю страну бояться самого себя. Вся страна застыла в ужасе. А третья слабость, третье место, где появляется слабость у человека, это его слабость в отношениях. Он сам слабый, и он не может строить какие-то сильные, глубокие отношения. Вместо сотрудничества появляется страх. И неизбежный результат неправильного центра, неправильно сформированного эго – это отчаяние, тупик, утрата самого себя. И очень интересно, что Бхагавад-гита, которую я настоятельнейшим образом рекомендую вам всем прочитать и читать снова и снова и снова, она начинается именно с этого состояния, с описания этого тупика экзистенциального. И первая глава Бхагавад-гиты называется «Йога отчаяния Арджуны». Отчаяние – это некое постоянное состояние, в котором находится человек, не понявший, что же должно быть его вечным центром, что есть его вечное «я». Он рано или поздно, этот центр начнет разрушаться, он будет в отчаянии, потому что жизнь его будет рушиться. Именно такой кризис описан в начале Бхагавад-гиты, и на протяжении нашей жизни периодически с нами эти кризисы случаются. Почему? Потому что некая ошибка в первом действии была сделана. Мы не поняли, что должно находиться по-настоящему в этом центре. Вот. И вся Бхагавад-гита – это выход из этого кризиса. Вся Бхагавад-гита объясняет, как в состоянии кризиса, когда центр разрушился, ложный центр разрушился, понять, где находится наш настоящий центр. И этот кризис рано или поздно, если у вас его не было, он будет. И это не... Это астрологическое предсказание мое. У каждого, потому что в какой-то момент нам умирать придется. А в момент смерти все ложные вещи разрушаются. Стив Джобс в своей этой стэнфордской лекции знаменитой, он очень хорошую вещь сказал. Он сказал, что перед перспективой смерти человек может избавиться от иллюзии того, что у него что-то есть. Когда мы оказываемся лицом к лицу с этой перспективой, мы понимаем, нет у нас ничего. У нас есть только то, что у нас может быть. У нас может быть этот правильный, хороший центр. И, в общем-то, нам нужно уже сейчас, не дожидаясь этого кризиса, понять, как это сделать. И Бхагавад-гита об этом. Как осознать себя.

Допустим, сегодня по дороге мы рассуждали об этом. Женщина хочет выйти замуж. Ну просто веди себя как замужняя женщина. Чувствуй себя как замужняя женщина. Говори. Так. Относись к миру, к людям, как замужняя. А как это? Общайся с замужними женщинами. Почувствуй вот их ауру, так сказать. Почувствуй их отношение к миру, их умонастроение. Как они относятся к миру, к окружающим живым существам. Если ты действуешь как незамужняя, говоришь как незамужняя, думаешь, поступаешь, то даже мужчина, который появляется на горизонте, он как-то испаряется куда-то. Почему? Потому что ты не та, которую берут замуж. Не потому, что все мужчины сволочи. Нет, не так. Просто она не соответствует этой роли замужней. Просто стань ей. Муж станет приложением этого. А не так, что я сначала муж, а потом я стану женой. Нет, сначала как раз сознание формирует обстоятельства, в которых мы находимся. Обстоятельства как раз соответствуют нашему сознанию. Они именно такие, которых мы достойны, этих обстоятельств. Мы достойны именно такого отношения со стороны партнера. Мы так себя ведем, что вызываем определенную реакцию со стороны партнера. Ведь мы же не женились на сварливых каких-то женщинах. Мы же женились на восхищенной девочке. Куда она делась? Мы как-то изжили ее. Мы что-то с ней такое сделали, что она превратилась в другое существо какое-то. Или, допустим, она выходила замуж же не за какого-то грубияна там, и агрессора, выпивоху, за надежного, красивого парня. Куда он делся, это она с ним это сделала. Так или иначе. Она сделала свой вклад. То есть мы вызываем определенную реакцию со стороны партнера. Неосознанно. Неосознанное действие. Я предлагаю действовать осознанно. Зная это, делать осознанный вклад в эти отношения. Таким образом, вызывая лучшую природу, лучшие качества в партнере. Ведь если вкладывается в мужчину таким образом, проявляется его лучшая царская природа его, он начинает покровительствовать и заботиться, ощущая в этом вкус, так, ощущая в этом собственную актуальность. Или если делать такой вклад в отношения женщины, она начинает проявлять все свои лучшие качества. Поэтому, не дожидаясь партнера, просто поразмышляв немного, начинаем думать, как наполнить все это реальным содержанием.

животную культуру мы должны взять под контроль разумной, здоровой, цивилизованной жизни, здоровья. Если жизнь неконтролируема разумом, это болезнь, значит. Это страдания телесные, умственные, физические, всевозможные. Если вы регулируемо питаетесь, регулируемо спите, работаете, отдыхаете, регулируемо общаетесь, медитируете, если у вас все в жизни есть этому место, вы будете очень здоровы, максимально здоровы. И во всяком случае вы будете всегда иметь ясный разум. В любом возрасте. Живой, ясный разум. Если вы контролируете чувства, то будет много внутренней энергии. Если много чувственных наслаждений, вы быстро стареете внутренне. Это апатия, пассивность, леность некоторая. Страх изменить свою жизнь. Хотя и жизни-то никакой нет, но страх все равно есть, даже это потерять. Вера слабеет, разум слабеет. Внутренняя энергия называется слабеет. Потому что слишком много энергии уходит на чувственное наслаждение. Все остальное внутри слабеет. Вот мы видим, что люди в 30-40 лет уже не способны ничего изменить в своей жизни, улучшить. Слабые становятся. Мы часто говорим, бросьте все интоксикации. Все улыбаются. Они даже не собираются этого делать. Потому что какой смысл? Это невозможно сделать. А что, это не совсем трудно сделать? Не трудно. Просто вас ослаблю. Если вы не можете этого сделать, просто вас ослаблю разумом. Через чувство наслаждения вы потеряли силу разума, волю, принимать решения, чистые. Это лишь только первые шаги. Очистить свое тело, свой ум, вредные привычки, дурные устранить из своей жизни, дурные слова устранить, дурные качества устранить. Для этого требуется сила разума, внутренняя сила, мощь человека. Это только первые шаги к цивилизации человеческой. И это трудно сделать. Да, эти 10 заповедей невозможно просто выполнить сейчас. Как можно не убивать? Легче убить, чем не убить. Как можно не красть? Как не лгать? Можно ли это вообще так жить? Можно, если есть разум, сила разума. Итак, техника такова, что йога, контроль чувств, означает, что вы обретаете могучий разум. Вы теряете шансы наслаждать чувства, конечно же, но обретаете что-то более ценное. Что-то одно выбирается, либо наслаждение чувств, либо рассудок великий. Соломон был лучше всех царей Троицарствия, потому что Бога просил разума. И Бог ему ответил вслух, что ты единственный, кто попросил у меня разума. И ты будешь самый лучший царь, он сказал ему. И именно ты сделаешь самые великие дела, именно ты это сделаешь. Что ты попросил самое важное, что человеку нужно, это разум обрести. Другие просили богатства, победы над врагами, чего угодно, но ты попросил разум, Соломон. И восхищались все царства мира Соломоном. И приходили просто посмотреть, как он проводит суды, как он общается, потому что у него ясный, абсолютно чистый разум. Потрясал всех этот человек. Абсолютная справедливость означает. Он очень быстро решал любые судебные разбирательства Соломона, обладая таким божественным разумом. И веды говорят, что вы можете обрести такой разум через служение Богу, через контроль чувств. Это называется служение Богу по-другому. Технический контроль чувств. Но другое название — служение Богу. Когда служите себе, это потворство чувств. Служите Богу — это контроль чувств. Волю Его исполнять.

семье надо уметь мыслить глобальными временными периодами. Сейчас все скатилось к тому, что мы ставим друг другу условия на неделю, максимум на месяц. На самом деле, друг другу, если уж что-то, какие-то условия ставить, то лет на 10, на 15. То есть вот мы создали семью, и вдруг оказалось, что у нашего партнера какая-то вот, ну, дурная привычка, вот она вылезла. Раньше мы этого не замечали. Ну, не замечали, а он вот такой, ну вот что делать? Сколько их всяких этих дурных привычек может быть? Они, может быть, сначала незаметные, но потом они начинают раздражать. Вот. Ну вот вытирает он руки, а штору и вытирает. Просто раньше штор не было, висели жалюзи. Поэтому пока встречались год, все время штор не было. А потом семью создали, шторы купили, а он, оказывается, любит, а шторы руки вытирать. Ну, это самая добрая, причем мужская привычка. Другие не будем раскрывать, сами узнаете. И вот начинаются, если ты за 3 дня не перестанешь вытирать руки, все, развод, видеть я больше не хочу. Нет, в семье все решается очень долго. И чтобы он отвык вытирать руки от шторы, должно пройти столько времени, сколько он к этому, в принципе, привыкал. Если он привыкал к этому 30 лет, то не ждите, что он за 3 дня отвыкнет. Потому что на то она и дурная привычка, что она вот привычка. То есть она такая спонтанная. Грязные руки, рядом шторы, вариантов нет. А для чего вообще шторы? То есть она думала, что шторы для красоты. Многие женщины реально так думают, что шторы для красоты. Я просто мужчинам тайну открою. Мужчины, вот они не могут этого понять. Поэтому они их пытаются сдвинуть, она говорит, не двигай шторы. Как не двигай шторы? Не видишь, ровно висят красиво. И он не понимает, что такое. Так для красоты же шторы висят. А поэтому тут ничего не поделаешь. Все сложно между мужским и женским восприятием. Все сложно, поэтому... Бывают вот эти дурные привычки у него, у нее, и нужно сразу понять, что они есть, они будут возникать, и нужно сразу понимать, что это надолго. Ну, давайте 10 лет будем с этим бороться, попробуем, какая проблема. Попробуем его за 10 лет избавить от привычки вытирать руки от шторы. То есть просто их для начала снимем, например, чтобы он все время... А где шторы? А теперь салфетки вместо штор. И там на подоконнике стоит банка с салфетками. Ну, штор нет, надо салфетку вытирать. Видите, уже все. И так вот 10 лет он салфетку повытирает. Потом через 10 лет шторы опять повесите. Он потянется, штору отодвинет, найдет салфетки, вытерет руку о салфетке. Победа! Но за 3 дня это невозможно никак. В принципе, невозможно. У всех у нас есть этот набор наших комплексов, наших привычек. Они не мешают жить, просто они раздражают. Они раздражают, жить-то не мешают. Но так мы все время вместе. Поэтому вот эти вот ежедневные раздражающие действия, они вдруг на каком-то моменте нам начинают казаться очень такими значимыми. И мы начинаем ставить условия, вот тебе неделя, за неделю не избавишься, все, видеть тебя больше не хочу. Ну нет. То есть семья нужно сразу мыслить десятилетиями. Ну попробуем первые 10 лет позаниматься этим вопросом.

То есть мы начали разговор с того, что знание, которое мы получаем, оно начинает работать по-настоящему тогда, когда мы усваиваем определенные ценности, да? То есть две системы ценностей. Есть система ценностей, которая основана на пратьякше, есть система ценностей, основанная на шабде. И у нас есть подмены ценностей внутри. Подмена ценностей заключается в следующем, что как только мы оказываемся в конкретных ситуациях, связанных с взаимоотношениями, мы впадаем в бессознательное состояние и начинаем действовать как господа, начинаем действовать в духе ложного единства, не признавая существование личностных различий. Мы начинаем действовать в духе того, что нас не любят, что мы обделены какой-то любовью со стороны близких людей. Вот. И в действительности это все приводит к тому, что мы совершаем определенные ошибки и получаем страдания и так далее. Вот этот весь сценарий. Поэтому очень важно для того, чтобы избежать вот этих подмен, очень важно культивировать себе вот эту сферу. То есть очень важно осознать природу своей ответственности. Нужно понять, что ответственность – это самодостаточная категория. То есть своей ответственности мы не должны зависеть от мнений. Мы должны сформировать свое собственное отношение к тому, что мы делаем, осознанно. То есть если мы действуем, то мы как бы действуем не потому, что мы выслуживаемся перед кем-то, не для того, чтобы просто произвести на кого-то впечатление. Мы действуем просто потому, что в этом заключается наша сущность. Мы действуем сознательно. Это наша ценность, которую мы должны культивировать в себе. Также, скажем, в отношениях мужского и женского принципа. Это, конечно, касается любого человека, но если речь идет об отношениях мужчины и женщины, со стороны женщины идет заказ определенный. Вот, потому что женщина всегда оценивает. Это понятно, она всегда наблюдает за мужчиной. Мужчина под влиянием женского взгляда иногда комплексует, чувствует себя, ну как бы иногда чувствует, что он не дорабатывает в чем-то и так далее, да, что он как-то, ну, не соответствует чему-то. Вот. И в этой ситуации мужчина должен понять, что в этом нет никакого смысла. Он не должен просто зависеть от мнения женщины, от ее какого-то эмоционального состояния. Он должен просто ответственно выполнять свои обязанности, осознанно. Решение он должен принимать сам. И женщина должна позволять ему принимать эти решения. Вот. В этом случае мужчина становится сильнее, и женщина чувствует себя более как бы защищенной. Но в то же самое время нужно понимать, что женщина – это личность, поэтому она действует тоже творчески, она проявляет свою ответственность и так далее. Не то, что вот женщина, местная женщина на кухне, да, место мужчины на диване. Мужчина с дивана кричит: «Где мой обед?» Женщина приносит обед. Такая идеальная семейная жизнь в некоторых, у некоторых, да. Это, конечно же, не так. Вот. В действительности, когда мужчина предъявляет женщине претензии, что женщина там в чем-то недорабатывает, то он должен понимать, что он отказывается от мужской позиции. Потому что когда мужчина начинает предъявлять претензии, то в семье появляются две женщины. А две женщины, как известно, ужиться не могут вместе. Кто-то один должен быть мужчиной из двоих. Непонятно, кто это будет из них двоих. Но кто-то один должен действовать как мужчина. Тогда все становится на свои места. Это вот понимание этих вещей означает принятие вот этой системы методологической. То есть, когда мы вот так вот делаем, это означает, что мы действуем в соответствии с ведической методологией.

Женщине необходимо уметь любить и быть любимой. Это очень большое искусство. Уметь любить человека, близкого человека, с почетом и уважением принимать его любовь. Потому что каждый мужчина требует, может быть, не словами, не действиями, но внутри он этого требует, чтобы женщина ценила его за то, что он самый лучший мужчина, даже если он таким не является. За то, что приносит в дом деньги, даже если их не хватает на нормальное существование. За то, что любит, даже тогда, когда его любовь несовершенна и эгоистична. И женщине необходимо быть очень мудрой и уметь из недостатки мужчины делать самыми благоприятными, самыми лучшими его чертами. Но это можно делать лишь тогда, когда женщина умеет принимать поток энергии, который на нее исходит, с которым она соединена, дополнять его своей любовью, изменять и опять отдавать его мужчине, из мужчины принимать его в себя, чтобы то сделать так, что вот этот круговорот энергии любви между Вселенной мужчины и женщины совершался постоянно. Если женщина это умеет, то семья, в которой она будет жить, она будет очень счастлива и она будет очень гармонична. Женщине необходимо научить мужчину изменяться, но изменяться не через агрессию и не через придирки. Агрессия разрушает, а не творит. Агрессия, насилие в семейных отношениях разрушает душу, любовь и уважение. И тогда супругам остается разочарование и пустота. Женщине необходимо уметь принимать чью-то любовь, внимание, заботу. Умение любить мужчину приходит через умение любить мир, родных людей, отца, мать. Не может настоящая любовь, чистое, светлое чувство прийти в жестокое сердце, в сердце, которое никогда не чувствовало красоту наступающего утра, красоту встающего утреннего солнца, которое никогда не плакало от любви к миру, к раскрывающемуся цветку, красивой бабочке, которая бы не застывала перед красотой голубого неба и радугой, которая бы не чувствовала опьяняющие запахи жасмина, цветущей яблони, черемухи. Духовная красота женщины, а в начале девушки –

О педагогической практике я расскажу вам одну притчу, она ответит, мне кажется, на ваши некоторые вопросы, и останется, по крайней мере, как хорошая формула в вашей памяти. В семье, в одной индийской семье это было несколько веков назад, когда умер ребенок, он 7-летний ребенок, маленький ребенок достаточно. И по ведической традиции, если ребенок умирает рано, что является крайне неестественной смертью, то есть ребенок всегда умирает рано, если умирает, то тела детей никогда не кремировали. Поскольку смерть неестественна, непонятны причины смерти, особенно если это не была тяжелая болезнь или травма, или авария, то детей не кремировали, не закапывали в землю. Их два было варианта. Их тело опускали в одну из рек, обычно в священной реке, или тело оставляли в лесу на определенном помосте. Создавали помост из листьев, каким-то образом его защищали, это тело, но оставляли в лесу. И одна семья отправилась в лес, и зная, что надо правильно провести церемонию, все, они обратились к знающим, как ее провести, но решили узнать, когда ее лучше провести. И поскольку проводили в лесу, то решили спросить у мудрецов леса, называемых мудрецов леса. И среди мудрецов леса им попались, сначала им попались стервятники. Они спросили, о, мудрецы леса, стервятники очень, это долгоживущие птицы, это серьезные очень птицы. Они обратились к стервятникам и спросили, скажите, пожалуйста, как вы думаете, в какое время нам лучше провести последние прощальные погребальные церемонии в отношении ребенка? А что стервятники, недолго думая, сказали, вам, разумеется, нужно провести церемонии днем. Днем, не позже полудня. Они решили убедиться в правильности этого мнения и встретились с другими мудрецами леса. В этот раз они встретились с шакалами. Они спросили, дорогие мудрецы леса, скажите, пожалуйста, когда нам правильно провести последние погребальные церемонии в отношении оставившего нас скорби ребенка? А шакалы, недолго думая, сказали, вам надо делать это поздно вечером, перед самым закатом. В замешательстве несчастные родители пошли дальше, в конце концов они встретили отреченного человека, они встретили святого в небольшой своей хижине, жил там в мошенничестве. И спросили, о, нам очень повезло, что мы встретили вас, решите, пожалуйста, проблему. Мы спросили насчет церемонии погребальных для нашего сына у стервятников, и они сказали, что это лучше сделать сразу после полудня. Затем мы спросили у шакалов, и они сказали, что это лучше делать перед самым закатом. И вы сейчас замешаетесь, скажите, может быть, вы нам скажете, как нам правильно поступать. Он сказал, самое правильное поступать вам не слушать ни тех, ни других, потому что интерес этих мудрецов один и тот же. Когда сожрать тело вашего ребенка. Поэтому, когда вы руководствуетесь теориями, в основе которых лежит, которые созданы людьми, в основе, мотивом которых является прибыль, статус, то есть слава или почет определенный, в этом случае вы не можете чувствовать себя в безопасности, потому что есть риск, что меньше всего на свете этих людей беспокоят ваши дети. И если кого-то беспокоят ваши дети, то это должны быть вы сами. И стало быть, родители должны быть очень разборчивы, и прежде чем делать выводы, они должны спросить всех мудрецов, особенно тех, у которых нет прямого интереса от того, будете вы следовать этим теориям или не будете, увеличатся ли продажи их книг, или посещение семинаров, или посещение сайтов, количество щелчков на сайт или ссылок. Это сложно сейчас, но родители должны сделать это, они должны быть разборчивы.

меня был случай интересный. Я попал, ну, проходил через сложный период своей жизни. И там болел сильно, сильно болел. 3 года. Вот. И человек один, психолог, он меня, значит, я говорю, помогите, а? Я уж кого только не просил. Вот. Он интересную вещь мне сказал. Он говорит, болезнь часто возникает из-за того, что человек, что-то хорошее есть в нем, какая-то белая собака, да? И он не позволяет этому хорошему проявиться в своей жизни. Ну, вот такую вот версию он выдвинул. Я говорю, интересно. То есть что-то хорошее, и ты не даешь этому ходу. Надо дать ему ходу. Вот. Надо узнать, что это, и позволить этому хорошему проявиться в твоей жизни. Я говорю, ну, интересно, рассказывайте. Вот. И он, значит, ну, так как он серьезный человек, ну, то есть как-то вот я серьезно воспринимал, что он говорит. Мы сели так на стулик, вот. И он со мной такую вещь сделал. Говорит, давай вот ты сейчас задумайся, вот, покопайся в своем сердце и пойми, что хорошее, какую хорошую вещь ты не позволяешь себе делать. Я как-то так вот подумал и увидел такого огромного, огромного человека. Помните Данко? Mm-hmm. Да? Который вырвал из груди сердце, и это горящее сердце освещало путь людям, которые шли за ним. Он пожертвовал собой ради, ну, людей. И этот огромный Данко вдруг появился вообще передо мной. И говорит, я говорю, вижу. Он говорит, да-да, видишь? Да, сади вот на этот рядом стул. Вот, и мы сели рядом с этим Данко. Я говорю, он мне говорит, вот это то, чему ты не даешь проявиться. Я говорю, ну это ж круто. Я ж не могу вот так вот прям. Я ж так, ну это же, ну так нельзя. Прям вот так вот, что ли, вот так вот прям, что ли. Но ты должен хотя бы немного позволить ему проявляться. Я говорю, слышишь, Данко, давай договариваться. Он говорит, давай. Я давай тебе буду иногда помогать, ну, как бы будешь проявлять, будь, ну, прям вот так вот сердце я не могу, нет. Ну, хоть чем немного, немного давай. И мы с ним договорились, он нырнул меня назад, и я побежал раздавать людям эти шарики там какие-то, там конфеты, эти пряники, что-то такое. Ну, он хотел проявиться через меня. Вот. Это как пример просто того, что надо позволять вот этим хорошим вещам, которые мы слышим, вы уже 1 000 000 лекций посетили, да? Ну, 1.5. И у вас уже эти, это уже белая собака, она уже там достаточно, уже это. Он говорит, надо что-то делать. Надо позволять ей делать, а то заболеете. Нормально я сказал? Впечатляет, да? Пугаю, зомбирую уже, да? Надо быть хорошим, то заболеете. Ну нет, я шучу, конечно, но если вы... Ну, то есть надо давать, надо давать этой белой собаке проявляться. Когда мы ведем себя правильно, праведно, то тогда эти хорошие вещи растут в нас, а негативные автоматически становятся меньше. И наоборот, когда мы невнимательны и позволяем этой черной собаке проявляться в нашей жизни, она растет.

0: приход Шрилы Прабхупады, он очень сильно все изменил в том плане, что было предсказание о том, что вот это движение Господа Чайтаньи, оно будет распространено по всему миру. Это предсказание было 500 лет назад. И, соответственно, все после этого видные деятели нашей цепи ученической преемственности, они на это медитировали и искали возможность реализовать это. Соответственно, учитель Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, да, он отправлял несколько своих учеников, находящихся на очень высоком уровне. Он не просто первых попавшихся, он брал тех, кто реально достиг серьезных высот, и отправлял в Лондон. Они тогда же, это еще времена там, после Первой мировой войны, как бы центром мира считался Лондон. И как бы Британская империя считалась самым как бы могущественной, поэтому они туда отправляли. Вот. Но никто не достиг успеха. Они как бы их слушали. Ну, то есть это знаменитая история, как один из них добился встречи с лордами. Соответственно, с парламентом Великобритании. Там собрались серьезные люди, как бы образованные и так далее. И он им все это вот рассказал как-то за несколько дней. Он давал им лекции и так далее. И один из лордов ему говорит: «И что, я тоже могу стать браманом?» На что он ему сказал: «Конечно, можете, вот надо соблюдать определенные правила», и дал все необходимые.
1: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
2: То есть что такое блаженство? Блаженство – это жажда, как бы, ну, как, когда аппетит приходит во время еды, то есть когда вот человек, вот ему это нравится, он чувствует счастье, ему хочется этого больше и больше и больше, жажда возникает до этого. Это называется блаженством. То есть блаженство – это как бы ощущение того, что у этого счастья может быть больше и больше и больше. Это рождает чувство блаженства, опьянение как бы такое. Понимаете? То есть чувство счастья, оно довольно спокойно такое. Просто, ну, как бы тебе хорошо, потому что знаешь, что есть там истина, там, то есть ты вечен и еще что-то такое. И человек как бы он успокаивается, у него никаких проблем, он счастлив. Он светлый и счастливый. Но это еще не блаженство. Блаженство возникает тогда, когда появляется дефицит на основании этого. Это более высокая вещь, и она является признаком вот именно духовного уже, ну как бы духовного бытия. Эта тема такая высокая, она связана именно уже с духовной практикой непосредственно, уже с йогой, с достижением каких-то конкретных переживаний духовных. Вот.
3: Первая колонна, она не зависит от второй, да?
2: Не зависит.
3: А она ее создает?
2: Создает.
3: Ученик создает учитель, так?
2: Да.
3: А как же тогда учитель выступает заказчиком?
2: Слово «учитель» – это слово, оно у нас как бы здесь его еще нет в списке, но оно проявляется в понятиях, которые находятся здесь. Я говорил в прошлый раз об этом, что учителем выступает общество, да, по отношению к личности. Женский принцип является учителем по отношению к мужскому принципу, потому что, допустим, когда мужчина женится, у него появляется огромное количество проблем.
3: Которые, получается, он сам.
2: Конечно, в том-то и дело. Женщина, она просто отражает, она как зеркало отражает содержание проблем мужчины. То есть если мужчина является, ну как бы мужчиной в истинном смысле этого слова, женщина, все хорошо, она цветет, как бы, да, все, там никаких проблем нет. Но если у него есть проблемы, то женщина начинает ему их возвращать. Вот это все возвращается, как учитель, он, функция учителя заключается не в том, чтобы научить человека чему-то. Функция учителя заключается в том, чтобы показать человеку, в чем заключается его перспектива, в чем заключается его работа над собой. То есть фактически функция учителя заключается в том, чтобы создать проблемы для человека. Это одна функция. А вторая функция учителя заключается в том, чтобы вдохновить человека на решение этих проблем. Поэтому санскритское слово «учитель», оно как «гуру» звучит. Слово «гуру» в переводе санскрита означает «тяжелый». Тяжелый.
3: А если взять тело и сознание, да?
2: Так.
3: Тело.
2: Это учитель.
3: Да, болеет, да? Значит, болеет ум, разум и сознание. Но это же сфера вот такого счастья, как сознание может быть?
2: Сознание не болеет.
3: А что, как тогда здоровое сознание может создать больное тело?
2: В том-то и дело, что смотрите, что происходит. А сознание, оно здесь действует следующим образом. Вот есть тело, так? Тело, оно есть не что иное, как отрицание. То есть это категория отрицания все, отрицательные категории. Они все отрицают вот эти вещи, так? А вот то, что находится здесь, оно должно каким-то образом справиться с этим отрицанием, так? Вот смотрите, что происходит. Когда индивидуальное сознание, обратите внимание, вот на эти колонки, вот эта природа все порождает, вот эти понятия, а вот эти понятия все порождает высшее сознание, да, или Бог. То есть, когда индивидуальное сознание связано со сверхсознанием, с высшим сознанием, тогда оно обретает силу. Конечно. Само по себе никакого сознания не хватит, чтобы переварить все эти проблемы, которые здесь в сфере природы, в сфере практики. Это невозможно. Эта природа, она просто, она съест любого. Она не потому, что она плохая, а она, чему она хочет, чтобы мы стали, как бы обрели силу, то есть обрели йогу, связь с высшим сознанием, в этом ее роль. Она подталкивает нас к силе, к обретению этой внутренней силы. И поэтому она постоянно провоцирует нас, как бы на предмет того, ты как бы, у тебя все-таки есть права или у тебя их нет? То есть ты можешь действовать сознательно или ты все-таки сдался?
4: Мы же говорили, что права, мужчины права нет.
2: Ну да, вот поэтому здесь все время, а с этой стороны идет провокация. Ты как бы уверен, что у тебя нет, ну, как бы нет прав? То есть ты, если у меня есть права, то есть если я претендую на то, то есть отстаньте от меня, у меня есть право на то, чтобы лежать, как бы не решать никаких вопросов, оставить, ну то есть оставьте меня в покое, у меня есть право на то, чтобы, ну как бы вот. Это означает, что человек отказался от своей сознательной позиции, то есть он сдался. Поэтому что происходит? Происходит очень интересная вещь. Гуру тяжелый означает, что как только вы берете ответственность за какое-то общество, то есть это семья, родственники, там, дети, жена, внешнее общество, которое вас окружает, соответственно, это гуру, то есть это начинает на вас давить. И если вы в этом, если вы, вот вы, допустим, ну, предположим, вы мужчина, это, кстати, касается и женщин, и мужчин, это не имеет. Ну вот, предположим, мужчина. То есть если вы ощущаете это давление, но при этом вы не, как бы, не занимаетесь самопознанием, то есть вы не связаны с шабдой, с высшим сознанием, знаете, что с вами произойдет? Вы же можете сломаться, так? Вы можете спиться, вы можете просто уйти куда-нибудь в монастырь, например, или еще куда-нибудь, сбежать. Смотря для чего. Большинство людей сбегает в монастырь для того, чтобы избавиться от проблем материального существования. А вовсе не для того, чтобы познать Бога там, или высший разум. Вовсе не для этого. То есть люди сбегают от мира, потому что мир достал. То есть тяжело уже, невозможно справиться. Понимаете, в основном от этого люди сбегают в монастырь. Вовсе не потому, что они, у них в миру все хорошо, они все устроили. У них семья заведена, там несколько миллионов на счету в банке. И человек решил, ну эту сферу я уже познал, пойду постигать трансцендентные высоты. И пошел, отрекся от всего, стал монахом. Вы такого человека найдите еще, понимаете? Это в истории, может быть, там несколько человек найдете. В основном люди сбегают, потому что пытались это, пытались то, везде получили по голове, ну и решили, ну надо Богу предаться. На самом деле они не Богу предаются, они просто начинают жить, а так сказать... Ну, как, в принципе, вот смотрите, если взять, вот, допустим, мужчин, в основном же мужчины, да, монахи идут мужчины, в основном же как у мужчин? Мужчина, поскольку это существо более автономное и самодостаточное, то есть связь с природой меньше, то есть мужчине нужен такой комфорт, который нужен женщине, например, да, то есть мужчина, он может бомжевать, он может монашествовать, то есть ему, в принципе, все равно, где быть. Как мне недавно один человек сказал, ну, он в Стрежевом живет, там знакомый, то есть он ему, как он в милиции работает, там все. Я его знаю еще по-прошлому, он такой человек достаточно аскетичный, но у него в доме там все есть, у него там и это, и то, у него там такой шкаф, всякой шкаф, там у него все евроремонт, вот все такое. Когда я у него спросил, зачем тебе все это надо, как бы, да, вот это вся, ну вот это все. Ты же, я же знаю, ты же человек такой простой, аскетичный, он говорит, ну как же, у меня же, ну как, дети растут, жена, вот потребности есть, родственники приходят, они завидуют, то есть как бы все это. Это, ну, ему не надо, но поскольку он принял на себя эту ответственность, он все это делает, создает, вот. Но, ну, то есть я не знаю, конечно, как у него дальше это будет, то есть насколько его хватит.
4: Ну это же компромисс какой-то.
2: Вопрос заключается в следующем, то есть я просто хочу сказать, что вообще идеальная вещь, идеальная, Это когда человек поддерживает протягшу, но при этом имеет духовное содержание. Тогда что происходит? Тогда происходит передача знаний или смысла жизни переходит из этой сферы вот в эту. Если вы в этом не успешны, то с этой сферы вот, как бы смысл жизни никогда не будет воспринят. Потому что люди все оценивают по одежке. Все оценивают. Сколько у тебя там денег на счете, сколько, какая у тебя там авторитет в обществе, то есть как у тебя вообще вот все, насколько ты успешен во внешней жизни. То есть люди оценивают это. Поэтому если у человека этого нет, он в принципе не может повлиять на этот мир, то есть принести сюда ценности, вот именно смысл или духовную ценность, он не может принести в этот мир. С другой стороны, если человек здесь упахивается в этой сфере, работает ради женщины, как он думает, или там ради общества, но при этом он как бы душу свою, грубо говоря, как это?
4: Продал
2: там, да, или дьяволу там отдал, или еще что-то такое, то на самом деле этот человек, он просто в действительности, он пропащий человек. То есть никто никогда не оценивает его усилий. Ни женщина не оценит то, что он сделал, ни общество никогда этого не оценит. Потому что никто не уважает рабов. Никогда. Поэтому деятельность, она должна быть сознательной, и она не потому, как бы, человек служит обществу и семье для того, чтобы здесь как бы выслужиться, да, то есть мы служим, мы не выслуживаемся. Люди, они предпочитают выслуживаться, чтобы получить какое-то здесь поощрение, или чтобы им сказал, какой он хороший, там, или еще что-то такое. Но это скучно просто, понимаете, тоска зеленая таким образом жить. Многие люди так живут. Вот, поэтому, если уж мы, как говорится, беремся за эту сферу, то мы ее должны поддерживать, но при этом мы должны ее как бы облагораживать, одухотворять, то есть нам нужно привносить смысл, иначе это не имеет никакой перспективы. Вот. Да, пожалуйста.
5: Ну, получается, чтобы как-то менять протяг, необходимо сначала обрести шахту.
2: Это очень важный момент. Очень важно обрести вот эту силу, духовную силу, потому что именно она позволяет реально менять здесь, в этой сфере, и при этом не попадать под влияние этой сферы. Потому что мы говорим о, как сказать, о женском принципе, так, женщина вдохновляет мужчину всегда на деятельность. Но при этом, если присутствует момент зависимости, то есть когда мужчина психологически зависит от женщины, он перестает быть для нее защитником и перестает быть тем, кого она уважает. Это как бы очень важные законы. Поэтому со стороны мужчины всегда присутствует внимание, забота и любовь, кстати говоря. Этот момент важный, да, что, может быть, мы позже это обсудим более подробно, но вот я хотел это записать. Слово «любовь», оно где относится, в какой сфере, вот в этой или вот в этой? Можете записать где хотите, в принципе, просто смысл будет разный.
5: Разные виды. А? Разные виды любви.
2: Ну да. То есть куда вы захотите слово «любовь» записать?
4: Слева. Ну, слева.
2: Сюда хотите записать, а почему? А?
6: Нет, ну, форму я не взял убить.
2: Ответственность.
4: Деяния определенные по отношению к тому, кого ты любишь.
2: Да, поступки определенные. С другой стороны, смотри, что получается, она же у нас, любовь, это же, ну, когда мы слышим слово «любовь», у нас в основном какие ассоциации всплывают внутри? Это же что-то такое необъяснимое, чувственно-эмоциональное.
6: Природное
2: что-то, да? То есть я люблю, сам не знаю, что это я люблю. То есть влюбился, говорят, да, человек, влюбился. То есть это бессознательная совершенно вещь. Вот влюбился, необъяснимо. То есть какой смысл в этом? Да никакого смысла, просто люблю и все. Обычно так это люди воспринимают. Так где у нас все-таки любовь?
4: Первый.
6: И там.
2: Ну да, в принципе. То есть я могу ее записать. Вот если я запишу словечко «любовь» как чисто чувственно-эмоциональная вещь, как, ну там, безотчетная. Ладно, я не буду писать слово «личность», оно у нас имеет другой смысл. Пусть у нас будет просто слово «любовь», а это будет бессознательное. Тогда какое слово будет находиться здесь?
4: Вожделение.
2: То есть вожделение – это смысловое понятие, да? Из мира истины.
4: Большой Бог.
2: Изобильное.
4: Служение.
2: Ну да, это будет иметь характер служения, безусловно. Так. Но вот есть специфическое слово, я не знаю, может быть, вы знаете его, которое именно является парой к слову «любовь», которое находится в сфере шабды, то есть соответствует этим всем понятиям. То есть это любовь, но она независимая любовь, и она, дающая любовь, она та любовь, вечная любовь, которая как бы является сознательным принципом.
5: Преданность.
2: Преданность, да. Преданность, есть такое слово. Знакомое такое, да, слово? Преданность. Здесь находится преданность. Это тоже любовь, но она другая. А если я слово «любовь» здесь запишу, которое является преданностью, то есть любовь, действие, дающее любовь, то есть не просто любовь чувства, а хотя это чувство тоже может, ну, всегда предполагается, а именно любовь как... вот когда мы любим здесь, мы часто любим не человека, а мы любим то, что у него есть, какую-то часть человека. Ну вот, та же вот категория, да? То есть нам что-то нравится просто в человеке, и мы это любим. Например, нам может нравиться его деньги, например. Может, нам нравится его тело, или какая-то часть, ну, какие-то части этого тела намного привлекательными быть для нас, правильно?
3: Потом это получается вечно, а это время.
2: Ну да. То есть, как такую любовь мы зачастую называем, если она не связана с, если она как бы не связана с преданностью, если она просто является...
5: Страсть.
2: Да, это страсть, это... Иногда это, если это такая зашкаленная страсть, там похоть или еще что-то такое. То есть это вот состояние вот эти вот.
5: Привязанность?
2: Да. Это любовь как привязанность. Она всегда основана на чувстве собственности. Эгоистическая любовь. Я люблю то, чем наслаждаюсь. То, что доставляет мне определенное удовольствие. Так? Вот. А вообще, когда мы говорим «любовь», мы имеем в виду что-то светлое и святое даже в каком-то смысле. Согласны, да? Когда мы говорим о любви, то чаще всего мы говорим о чем-то таком светлом, святом чувстве, ну или каком-то таком. Вот. Поэтому эту любовь вообще лучше было бы, конечно, записать сюда. Что тогда будет здесь справа?
5: Привязанность.
2: Ну да. То есть фактически вот эта любовь, которая является ничем иным, как чувством собственного удовольствия. То есть, ну да, то есть привязанность – это вожделение. Ну, вожделение можно написать. Как сказал в свое время был такой знаменитый человек, маркиз де Сад, у которого произошло слово «садизм», да? Он сказал, что самая большая сила, которая препятствует наслаждению, это любовь. Слова очень опытного человека в этих вопросах. То есть здесь, в реальности, если вы любите человека, вы не можете им наслаждаться как вещью, его телом или какими-то его богатствами, вот как бы вот наслаждаться просто отдельно от него, как от личности. Это предполагается, конечно. То есть в любви есть, вот поскольку сфера шабды не отрицает сферу протягши, то когда вы любите, это также предполагает определенное наслаждение, как бы вместе с близким любимым человеком. Но наслаждение не является первичным. Вот в чем идея. То есть, смотрите, интересно, да? Если вот эту любовь как наслаждение, как любовь как похоть или любовь как там, вожделение, да, если вы ее имеете, то это, она отрицает любовь. То есть вожделение является отрицанием для любви. То есть вожделение убивает любовь. А любовь не убивает вожделение. То есть в любви присутствует страсть, присутствует чувство, наслаждение, но это не является как бы главным. Это как украшение рассматривается, как нечто вторичное. Но не является условием каким-то или еще... То есть в любви, которая под так называемая любовь, как вожделение, всегда есть условие. Ты наслаждаешь мои чувства, и поэтому я тебя люблю. Если ты перестаешь наслаждать мои чувства, что я делаю?
5: Не люблю.
2: Извини. Развод. Свободен или свободна. Вот, и все остальное. А, соответственно, в любви этого нет. И в любви, если, допустим, если вы любите человека, даже если человек не может уже приносить вам какие-то дивиденды или удовольствие, вы просто продолжаете его любить, потому что этот человек, он, ну как бы, он, вы его любите. Это находится в сфере вашего непосредственного личностного, личностных отношений. То есть это личность, и у вас есть вечные отношения с этой личностью. Это позиция настоящего человека, да.
5: Еще вопрос. Расскажите про любовь, которая одухотворена. То есть вот, ну, все понятия, да, если они являются продолжением левой части понятия правой части, то они становятся как бы, ну, важнее, да? Так вот, как выглядит любовь, которая является продолжением преданности?
2: Хороший вопрос. Спасибо.
7: То есть если преданность поставить в правую колонку?
2: Нет, вот в этой же, вот в этом же варианте, просто вот эта любовь, которая здесь, да, когда она связана с преданностью, не является ее отрицанием, а является ее продолжением, то какая она? Что это за любовь? То есть вообще эта любовь сама по себе как отрицание, да, то есть это мое вожделение. Вот. То есть вы хотите узнать о духовном вожделении?
5: Да.
2: Что это такое? Духовное вожделение. Дело в том, что когда люди как личности действуют бескорыстно, и у них есть личностная любовь, то есть вот эта вот любовь, которая слева, то в этом случае их отношения как бы физические или эмоциональные, то, что уже относится к этой любви, да, эти отношения, они становятся украшением и приносят блаженство. То есть разница в чем заключается? Вот эта любовь, духовное вожделение, она приносит блаженство. А любовь, вожделение, которое является материальной любовью, отрицательной, то есть эгоистической любовью, эта любовь, она приносит двойственное как бы ощущение возбуждение и разочарование. То есть функция вожделения проявляется двояко, как возбуждение и неприязнь. Поэтому отличие принципиальное в этом, что духовная любовь, то есть любовь, которая основана на преданности, она для меня очень такое притягательное слово, которым я определяю эту любовь, это игра. Я не думаю, что, может быть, это я зря сказал, как бы слово игра, оно такое имеет много всяких левых всяких, ну, других смыслов, но суть заключается в том, что как бы люди, которые любят, они наслаждаются, но не привязываются. Поэтому это называется игрой. Это не означает безответственности. То есть ответственность тут присутствует полная. Это означает, что как бы люди, которые любят духовной любовью, они, то есть для них вот эта вот определенная эмоциональная близость, физическая близость, она как бы не является тем, что разрушает их отношения, приводит к опустошенности. Именно это осуществляет вожделение. То есть, когда люди вожделеют, результатом этого является опустошенность, разочарование и неприязнь в итоге. Вот я дал краткий ответ общий, но мы будем эту тему дальше разбирать. Я сегодня даю обзор, как бы вот эти вот занятия, два занятия, как бы обзор. Потом мы будем более подробно обсуждать функции женского и мужского. Все остальное можно будет эти вещи обсуждать более подробно. Еще есть какие-то вопросы? Вот, потому что сегодня мы добавили. То есть я немножко пошел еще дальше. Я дал какие понятия еще сегодня мы разбираем. К тому, что уже было. Ага. Мужское, женское. Любовь, да. Преданность.
3: Форма, содержание.
2: Форма, содержание, да. То есть вот эта вот форма, она очень интересным образом действует. Эта форма, она очень магнетична. Эта форма относится к женскому принципу. В основном женщина, когда мы говорим женщина, мы имеем в виду что? Что-то очень привлекательное, имеющее привлекательную форму, да? То есть мужчины привлекаются женщинами, они привлекаются их формами. Так? Причем форма женщины может быть не просто физическая. Мужчины, находящиеся на примитивном уровне сознания, они привлекаются чисто физической формой женщины. Поэтому их, так сказать, мотивация в отношениях, она часто бывает исключительно на уровне вожделения. А более развитые мужчины, они привлекаются тонкой формой женщины, то есть ее интуитивной, эмоциональной вот этой вот как бы организации. Потому что жить-то вам не с телом, в основном, а с человеком, правильно? То есть человек – это характер, в первую очередь, это его какая-то, ну, то есть внутренняя вот эта вот вся сфера, атмосфера, которую он будет создавать дома, в семье. Поэтому, когда мужчина женится, и, соответственно, женщина выходит замуж, то, что нас должно привлекать друг в друге, и на основании чего мы должны делать выбор, это не просто физическая оболочка, физическая форма, а это более тонкая форма, то есть та форма эмоциональная, которая есть в человеке, его характер, его как бы вот это вот И тогда отношения будут более стабильными. Потому что в основном, почему отношения между людьми временные, то есть очень быстро заканчиваются. Люди вступают во взаимоотношения. Если они основаны чисто на грубой физической форме, то есть на физическом теле, это очень быстро приедается, хочется ну, как бы чего-то другого, новенького. И отношения быстро разрушаются. Но если отношения имеют более тонкий характер, то будет происходить игра. То есть это означает, что мужчина и женщина, они обмениваются эмоциями. Так? Вот. И им интересно друг с другом. То эти отношения более стабильны. Вот. Поэтому форма – это понятие бессознательное. То есть на бессознательном уровне мы увидели что-то красивое, наш ум сразу привлекается к этому. И многие попадают в ловушку. То есть человек думает, если это, мужчина думает, если это красивая женщина, значит, все будет хорошо, значит, будет счастье. Женщина думает, если это мужчина, там, допустим, богатый или еще что-то, но все будет хорошо в жизни. Вот. Я буду счастлива с ним. Но это может быть не так. Потому что форма обманчива, да? Потому что это вот эта сфера. Соответственно, поэтому это очень важное понятие, и нужно очень глубоко, интуитивно прочувствовать это все. Когда протягша обладает формой внешней, поэтому мы говорим, что протягша очень магнетична, она, ну как бы она на мистическом уровне, она настолько могущественна, что человек фактически он не может противостоять влиянию вот этой привлекательности протягши. Как только мы видим красивую женщину, мы можем быть там кто угодно, там человек может быть там философом или еще кем-то, он все равно будет привлекаться формой женской красоты. Если женщина видит мужчину, она тоже привлекается его протягшей. То есть протягша, она очень привлекательна. Противостоять протягше невозможно, особенно в эту эпоху, в которой мы живем. Мы живем в эпоху протягши. Эта эпоха называется Кали-юга на санскрите. Да? То есть Кали-юга означает эпоха, в которой привлекает все временное, а все вечное не привлекает. То есть это эпоха, в которой шабда не актуальна, а актуальна протягша. Кали-юга значит привлекает временные формы. Поэтому мы все вот в этой теме, в протягше. То есть что-то такое нам... Содержание нас в основном не интересует, нас интересует упаковка. Если упаковка привлекательная, мы купим товар, даже если там внутри бомба, все равно ничего нельзя сделать. Да.
4: А почему изначально задумано на чередование эпох?
3: Да, я тоже хотела. Зачем такие муки? Да, зачем создатель такой создал?
2: Чередование эпох человечества?
3: Эпоха духовного подъема всей планеты.
4: Ну, как бы сейчас ничего не делай, все равно выше планки не прыгнешь. Вот хоть сам себя, ладно, я приседку
2: целую. Понимаете, интересный момент. Люди рождаются в разных местах. Почему? Кто-то рождается в Кали-югу. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала спросить, вы знаете о том, что вы не одну жизнь живете?
4: Нет, не знаю.
2: Не знаете. Если вы не знаете, тогда ответ на этот вопрос не получится получить. Потому что когда человек знает, что он живет много жизней и получает различные вот эти вот формы воплощения для определенных целей, то тогда он поймет, что такое Кали-юга и для чего она ему нужна. В Кали-югу человек воплощает, душа воплощается, ну, то есть человек воплощается для того, чтобы, во-первых, иметь возможность действовать как бы на основании исключительно своих чувств. То есть Кали-югу человек живет бессознательной жизнью практически, то есть на бессознательном уровне. Должна быть такая возможность у души попробовать бессознательной жизни.
3: Такое было желание, что
2: ли? Да, у такого человека есть желание. То есть у души есть вот такое желание. Она хочет попробовать. А вот что будет, если взять, например, и деградировать? Это же приятно. Представляете, вот я жил такой жизнью, как бы просветленной, ну тут все понятно, тут как бы тут счастье, истина, все. А что если вот попробовать какую-нибудь такую вот, да, что-нибудь такое, знаете, вот иногда вот хочется.
4: Не чистить.
3: Почему тогда мы пытаемся?
4: Конечно, не чистить. И жить в них, и пахнуть.
2: Да, да, да, вот такое, вот побыть свиньей, похрюкать, понимаете, в навозе полежать. Вот иногда, вот я вам серьезно говорю, у души вот возникает такое желание. Я

0: делал, что я до этого Кали-юг никаких не проходил раньше.
1: Понимаете, вы еще не убедились. Вы еще не убедились, вам еще мало, вам не хватает. Понимаете, в какой-то момент вы должны решить, все, с меня хватит. То есть вы должны дозреть. Вы пока еще не дозрели. Пока будете дозревать, еще будете...
2: Какие-то там люди. Они тогда смогли, они дозрели, они тогда что здесь делают?
1: Люди, которые дозревали по-настоящему, они, рождаясь в это время... Это уже второй аспект, который я вам объясню просто. Хотя я обычно не объясняю в начальных стадиях семинара, но сейчас скажу. То есть у Кали-юги есть еще другая функция. На самом деле их четыре. Я только две вам. Одну сказал, вторая еще. Вторая функция заключается в том, что в Кали-югу присутствует особая милость для достижения духовного совершенства. Дело в том, что в Кали-югу человек абсолютно не квалифицирован для духовного роста, и поэтому ему даются особые возможности для того, чтобы вырваться из этого состояния, если он этого хочет. Поэтому в Кали-югу есть подходы к самосовершенствованию, которые в другие эпохи не работают просто. Это другая особенность Кали-юги. И вот те люди, которые дозревают, они рождаются в Кали-югу именно для этого, чтобы обрести доступ к этим вещам. Ну, как сказать, чтобы через черный ход... Да, через черный ход добиться бы самого максимального результата, понимаете? Потому что если у вас большие возможности, вам предоставляют, ну, вам от вас больше требований просто. А если возможности небольшие, допустим, если человек вот нормально какое-то место, да, то есть если человек приходит, допустим, если он богатый, да, то ему просят одну плату. Если он человек, ну, да, скромно живет, ему просят сделать какое-то небольшое там пожертвование, небольшую плату какую-то внести, да, то есть если это что-то такое цивилизованное. А не так, что со всех одинаково. Нет, по ресурсам требование идет. Какой у вас вопрос?
3: У меня вопрос о душе. Она, вот вы говорите, перевоплощается, да?
1: Да.
3: Она может как бы пропустить одну эпоху? Или она обязательно в каждой эпохе какой-то?
1: Она может пропустить. Более того, говорится в Ведах, что джива, она может родиться даже на другой планете. Дело в том, что рождение мы получаем в зависимости от уникальной, специфической формы наших желаний, которые мы приобретаем в течение жизни. У нас может быть такое уникальное сочетание желаний, для которого подходящего тела на этой планете нет. Понимаете? И тогда душа получает рождение на совсем другой планете. Иногда люди вот во время сна, это ярко проявляется карма, человек вот, и, вот, я не знаю, может, у кого-то из вас было такое, вот, когда вы спите и видите яркий сон такой, вот, прямо такой физически осязаемый, и вы находитесь в какой-то ситуации, которую вы точно знаете, что в этой жизни с вами не было, но вы точно знаете, что это, ну, это ваш опыт. Но это не было в этом физическом теле, это было где-то в другом месте совсем. Это как раз и есть воплощение в других исторических условиях, либо даже на других планетах, потому что иногда эти образы, они яркие, но они... Ну, даже, ну, как бы, даже не было такого вот, может быть, странного вот рождения в истории. Вы не знаете, чтобы были такие, например, цивилизации, еще что-то такое. Описаны такие случаи. Да.
0: Вот первый вопрос, чем занимается душа, пока вот она переждает вот эти юги, да, и, ну, через эту жизнь. И второй вопрос.
1: Хорошо, пока у вас вылетело, отвечу на первый. Значит, когда человек умирает, то его дух, джива, остается на уровне тонкого, то есть есть грубое физическое тело, которое развалится со смертью, а тонкое тело, материальное, состоящее из ума, интеллекта и ложного эго, остается. То есть вот эта форма материальная, пока вы живете в материальном мире, она будет расставаться, она неразрушима. Грубая форма разрушается, тонкие формы просто немножко меняются, но они как бы все время есть. Поэтому это тонкое тело, так называемое, оно переносит душу в следующее грубое тело. И вот пока вы, вот когда вы умерли, вы остаетесь в тонком теле какое-то время, в тонком мире, в эфирном мире, ну там, в астральном мире, а потом вы переходите в другое тело. Так происходит реинкарнация. Что касается перехода из одной эпохи в другую, то в Ведах это говорится так, когда эпоха заканчивается, происходит частичное разрушение планеты, и люди просто, они в этом тонком мире, они просто как бы осмысливают прожитый опыт и потом воплощаются в соответствии со своей кармой уже в других мирах, в других эпохах и так далее. То есть существует тонкий мир, называемый астралом. И в этом астрале существует огромное количество живых существ, которые, находясь там, как бы

0: воплощают и осмысливают на интуитивном уровне тот опыт, который они обрели в физическом существовании. Вот что такое астральный мир. И в этом астрале зависают все, кто был воплощен и ждет следующего воплощения.
1: Но что они там делают?
0: Осмысливают. Я же объяснил. Осмысливают. Осмысливают.
1: И вот второй приблизительный такой. Калпа состоит из четырех фигур, да?
0: Ну вот я сейчас не хочу вдаваться в вот эту информацию ведическую. Я знаю, что вы читаете ведическую литературу. Ну просто другая у нас сейчас тема идет попозже. Эти калпы, да, это все как бы.
1: Ну, вот, ладно, когда умирает, допустим, Брахма.
0: Брахма уже пошел у нас. Вот вы сейчас будете апеллировать информацию, которую, во-первых, не все здесь владеют. И я должен буду сейчас отвлекаться на объяснение того, кто такой Брахма, и с чем его едят, и зачем он вообще нужен. Вот. Давайте не будем про Брахму. Это как бы потом, позже.
2: Да. Вот когда. Мы едим.
0: Да.
2: Тело, значит, поглощает, ум и чувства наслаждаются.
0: Так.
2: А что душа делает в этот момент?
0: Наблюдает.
2: И все.
0: Да.
2: То есть она вообще как бы отдельно.
0: Отдельно. У души есть своя пища.
2: Она просто наблюдает и все. То есть что она делает здесь, вот душа, в этом материальном мире? Она что делает постоянно?
0: Она думает. Она думает, что она действует. Она думает, что она наслаждается. То есть вот душа смотрит за тем, как наслаждается ум. И она думает, что это я наслаждаюсь. А на самом деле, это как вот вы сидите за компьютером, да? И вы играете в какую-то игру. Там стрелялка какая-то. Или еще какая-нибудь ерунда. И вы сидите, тратите свое время. И при этом вы настолько погружены в эту игру компьютерную, что вы практически слились со своим компьютером, так? У вас, вам, может быть, хочется кушать. Вам, у вас, может быть, там ребенок там в беспокойстве пребывает от отсутствия папы или мамы. Вот. А вы настолько вожделение ваше, то есть вы настолько слились, и вы думаете, что это вот вы там бежите, это вы там стреляете в кого-то, попадаете, понимаете? Это свойство иллюзии таким образом. То есть вы можете отождествить себя с этим. И тогда, хотя это имеет отношение только к компьютеру, это никакого отношения не имеет к реальной жизни, к реальным отношениям, к вашему реальному опыту. Но вы, отождествляя себя этим, создаете ощущение, что это вы действуете. Вот подобным образом душа, она находится в этом материальном теле, тело что-то делает, душа, она на самом деле наблюдатель, но она думает, что это она действует. Но по-настоящему она начинает действовать тогда, когда ее действие становится духовным, то есть когда они приобретают смысл, я уже об этом говорил. То есть вот как только душа начинает действовать осмысленно, тогда тело, оно начинает воплощать уже ее действие. И вот это уже называется духотворенное как бы дело, то есть одухотворенная деятельность. Да.
3: То есть получается, душа приобретает определенный опыт и становится важной, да, то, что мы видим, то, что мы читаем, то, что слышим, на что обращаем внимание.
0: Да, все становится источником глубочайшего смысла. Любая мелочь, то есть любая часть к чего-то, да, то есть какая-то деталь, которую мы наблюдаем в этом мире, она становится частью целого. Сейчас это просто совокупность частей. Ну вот это знаем, вот то знаем, да? То есть это нас как-то не вдохновляет, потому что мы не видим это как часть целого. А когда человек обретает духовный опыт, то любая вещь, любая деталь, которую он воспринимает, она как бы создает у него чувство блаженства, потому что он видит, какую роль она играет в замысле, какую роль она играет в том, что на самом деле в этом, и для чего ее, ну, то есть какое благо она приносит, и для чего она нужна, и все остальное. Конечно, это замечательно, вот иметь,
3: да,
0: это чувство.
3: Получается, здесь я имел в виду немножко другое, что если душа приобретает этот опыт, угу, то становится важным, какой опыт получает тело. То есть,
0: да.
3: Какие книги, допустим, смотрит, какие семинары посещает,
0: да,
3: фильмы смотрит.
0: Да.
2: Как бы идет диалог между душой и человеком, как на уровне совести?
0: Идет, скажем так, когда человек воспринимает опыт, да, то какую-то через там общение, работу, все, то душа, обладающая духовным знанием, она то, что человек получает, она как бы она осознает предназначение всего этого, то есть для чего это все нужно. И таким образом у нее появляется чувство вот счастья и чувство желания действовать, вдохновения действовать. Потому что вдохновение человеку когда приходит?
2: То есть она его все равно подталкивает?
0: Конечно, конечно.
2: Здесь получается, что как, с этой стороны как на уровне актера, а с этой стороны на уровне режиссера, да?
0: Да, да, есть такой момент. Илья, вопрос какой?
4: А вот душа, она
1: имеет какую-то свою роль одну или у него множество ролей? То есть меня интересует, если человек перерождается, если он раньше, например, был царем, то теперь он тоже, ну, президент, скажем так.
0: То есть накапливается ли опыт?
1: Нет, она как бы... Вот у человека есть какая-то социальная роль в обществе.
0: Так.
1: И с течением времени, жизни, превоплощаясь, эта роль, она изменяется или нет?
0: Роль изменяется, и изменяется радикально. Хотя и не скачками, человек накапливает опыт. Вообще интересно, что в Ведах описывается, что человеческая роль в социуме, и существует четыре типа людей. То есть социальные роли есть градации. Так четыре типа людей существует. Да. Есть брахманы, кшатрии, есть шудры, есть вайши, торговцы. И веды говорят, что когда человек, допустим, работает как ремесленник, допустим, шудра, да, то есть он выполняет физический труд, творческий, он делает это как бы... у него есть талант, у него хорошие руки, все, он делает это. Вот, но он всегда делает... То есть шудра, человек, который работает физически, он не может организовать свой бизнес, у него нет к этому видения. То есть если вы можете свой бизнес организовать, значит вы вайшья, вы уже не, как бы не просто ремесленник. Но если вы можете просто работать по наему, в наем, то есть действовать, да, то есть у вас есть хозяин, вайшья, да, то есть он создал бизнес, а вы в нем работаете, да. Соответственно, в следующем рождении вы становитесь вайшья, то есть вам передаются его ценности. Иначе говоря, вы получаете то тело или то воплощение, которое соответствует вашему руководству, тому, что, чем вы руководствовались в предыдущем рождении. Вот если вашим руководителем был вайши, вы становитесь вайши. Если, допустим, вайши, торговец, бизнесмен, он для него идеалом или то, как бы, тот образ, к которому он стремится, то образ кшатрия, руководителя, как бы, да, тот, кто устанавливает законы, следит за их исполнением, потому что вайши они зависят от справедливости в обществе. То есть, если в обществе есть справедливость, они могут торговать, заниматься бизнесом, богатеть, процветать. То есть, у них никаких проблем с этим не возникает. Поэтому для вайши самый главный человек – это кто? Кшатрий. Соответственно, в следующей жизни он рождается кшатрием. А кто для кшатрия самый главный? Брахман. Потому что брахман – это тот, кто живет просто, не нуждается ни в чем, но в то же самое время управляет всем за счет своей чистоты и своего знания. То есть он оказывает самое большое влияние на общество, именно брахман, распространяет духовные знания. Поэтому кшатри думает, что я могу сделать, если люди будут в невежестве находиться? Я не могу никакую справедливость установить, я не могу в обществе закон поддержать, потому что люди как животные себя ведут. Поэтому брахманы самые лучшие. Он медитирует на брахманов и рождается брахманом в следующей жизни. А брахманы, они должны получить, освобождение из цикла рождения и смерти. То есть они должны уйти в духовный мир.
1: То есть обратно уже...
0: Все, на этом цикл заканчивается. Но это идеальная ситуация. То есть это идеально. Если шудра действует честно, вот, если вайши нормальный, вот, не какой-нибудь вот как бандит, как у нас, вот это вот все, как бы у нас не вайши, у нас бандиты, да, в основном. Ну ладно, это не буду критиковать. Вот, если система более-менее нормально устроена, то шудра, он сразу же, вот, то есть даже если он не занимается никаким самосознанием, фактически у него получается сколько жизней? Одна, два, вторая, третья, да? Три еще жизни ему предстоит. Он становится брахманом и потом должен достичь освобождения, все. Если он вообще не занимается йогой, просто благодаря тому, что он действует в соответствии с тем, как общество замыслено в соответствии с шабдой, ведическим откровением. Вот общество должно быть таким образом устроено. То есть люди думают не о своих правах, а каждый исполняет свои обязанности, свой долг. Брахман думает о своих обязанностях по отношению к обществу, заботится о благе общества. Кшатрия выполняет свои обязанности, защищает людей, устанавливает справедливость. Вайши исполняет свои обязанности, создает материальные ценности, распределяет их в обществе, чтобы все процветали, чтобы у всех было все, что надо. Шудра выполняет свои обязанности, работает физически, делает все, что нужно, там, красоту наводит. То есть каждый выполняет свои обязанности. В результате люди возвращаются все в духовный мир. Но сейчас в Кали-Югу это не работает. Люди не знают своей природы, и они просто настолько вот зажаты невежеством, что не могут выбраться из этого состояния. Поэтому здесь нужно особое вот, как бы, знание. Ладно, это потом. Что у вас?
1: Один вопрос.
0: Если короткий.
1: Ну, вот когда у жив, у молодого жив,
0: да,
1: желание жить отдельно, это было единовременно, как вот когда вот идите все. и теперь они поодиночке выбираются? Или постоянно вот этот процесс идет туда-сюда, туда-сюда?
0: Он идет постоянно, конечно.
1: Кто-то может быть по два раза, что вот здесь?
0: Нет, говорится, в ведических текстах говорится, что если вы захотели побыть тем, кем на самом деле не являетесь, это желание, оно возникает у вас один раз. Это приводится такое сравнение. Ребенок, он может, есть как бы два, ну, ребенок может двумя способами действовать. Если, допустим, есть огонь, да, ребенок, его привлекает протягшая огня, то есть красивая такая вещь, пламя, очень такое веселое, горит, так разнообразно, меняет свою форму. Ребенка это привлекает, и у него возникает желание засунуть в него палец, руку туда засунуть, в это пламя. Его родители говорят: слушай, дорогой, не надо, тебе будет больно, обожгешься. Ребенок может согласиться с тем, что родители говорят ему из любви, да, а может захотеть попробовать на своем опыте. Не потому, что он не верит родителям, но просто вот, а вот проверю, как оно. И он засовывает туда свою руку, она обжигается. Скажите, после этого он еще раз засунет туда?
1: Руку не сдержали.
0: Нет, я вам задаю реальный вопрос, чтобы вы ответили на то, как ведет себя реальный человек. То есть реальный человек, если он, как бы, реальный человек – это душа, я имею в виду, это аналогия. То есть, конечно же, душа вторую такую попытку не сделает, потому что она понимает, что нет смысла в этом отделенном существовании, одиночестве в этом, потому что оно приводит только к страданиям и вот к этому циклу рождения и смерти, из которого нет, ну, то есть в нем никакого смысла нет.
1: То есть, может быть, понятно, что одна душа отделена, ну, X какой-то промежуток, а другая Y, ну, Y намного больше, чем X, допустим, одна более зрелая, другая менее зрелая.
0: Мы с вами, мы все называемся на санскрите нитья-бадхами. Это значит, нитья означает вечный, бадха – падший, то есть это означает вечно обусловленные существа, это означает, что мы можем находиться в материальном мире сколько угодно долго, сколько захотим, 100 жизней, 1000, миллион, миллиард, сколько юг. Сколько захотим, мы можем оставаться. Можем за одну жизнь решить, что мы, в общем-то, заблудились и вернуться туда, куда мы, где наша Родина находится, да? А можем блуждать в этом состоянии множество воплощений. Называется нитья-бадха. Никто не может сказать, сколько вы будете блуждать в этом мире. Никто. И даже вы сами не можете сказать. И даже Бог не может сказать.
1: Да?
0: Конечно.
1: Вот, он не может.
0: Ну.
1: А он все может.
0: Если он может все, значит, он должен чего-то не мочь. Иначе полноты не будет. Это в этом ловушка такая, которая вот сейчас люди... А вот если Бог, он может все, может ли он чего-то не мочь? Если вы скажете, что не может, значит, он может не все. Такой выверт интеллектуалов. А если вы скажете, что как бы может, ну тогда противоречие возникает, значит, ну, значит, не все может. Вот люди умствуют просто на эти темы, но тут бессмыслица возникает, нет смысла умствовать. Давайте закончим, время вышло.
4: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Каждый человек должен учиться и посвящать себя тому делу, которому он способен и склонен от природы. Так будет лучше и для него, и для всего общества. Важно, чтобы родители понимали, ребенок не должен становиться жертвой ни их капризов и фантазий, ни так называемого социального заказа, моды и всевозможных искусственных теорий. Ведический подход основан на признании того, что люди рождаются разными и нужно сотрудничать с матушкой природой, которая наделяет их различными наклонностями. Внимательно наблюдая за ребенком, надо как можно точнее выявить эти наклонности, указывающие на его сословную принадлежность, после чего целенаправленно воспитывать в нем те качества и навыки, которые требуются представителям данного сословия. Если занять человека той деятельностью, которая лучше всего соответствует его природным наклонностям, то и сам он будет удовлетворен, и общество получит хорошего работника. В ведическом обществе эти наклонности не только выявляли, но и программировали, проводя определенные обряды перед зачатием ребенка и во время беременности. А как только ребенок рождался, приглашали брахмана, знатока Чьотирведы, науки о светилах, который и по гороскопу, и по разным телесным признакам мог довольно многое сказать о вновь прибывшем и дать ценные советы его родителям. Еще в младенчестве совершался обряд, во время которого перед ребенком раскладывали предметы, символизирующие разные виды профессиональной деятельности – книги, деньги, оружие и так далее – и смотрели, что его больше всего привлечет. Кстати сказать, само существование этого обряда подтверждает, что наследственная кастовая система, при которой сословная принадлежность и род занятий человека сразу и на всю жизнь определяются его происхождением, не является изначальной. Иначе какой смысл в подобных обрядах? У моих знакомых из средней полосы России сын родился в одном из главных святых мест Индии в день важнейшего ведического праздника. Через полгода, будучи в другом знаменитом центре паломничества, родители провели для этого ребенка вышеупомянутый обряд. Посмотрев на разложенные перед ним предметы, шестимесячный крепыш одной рукой схватил меч, не совсем настоящий, но внушительный, а другую руку положил на священную книгу. Доживем – увидим, кем он станет. Такие методы и внимательное отношение к ребенку помогали выявить его наклонности, но окончательно его сословие устанавливали, конечно, не астрологи и даже не родители, а школьные учителя. Согласно самим ведам, применять содержащиеся в них наставления надо с учетом особенностей конкретного места, времени и человека. Поэтому, хотя, например, Лев Николаевич Толстой проявлял большой интерес к ведической системе обучения, в первую очередь имеет смысл говорить об ее основных принципах, а не о частностях. Один из этих принципов – взаимно уважительные и доверительные отношения между учителем и учеником. Учитель глубоко сознавал свою ответственность, а родители и сама атмосфера в ведическом обществе заранее формировали у ребенка благоговейное отношение к учителю. Даже самый талантливый человек, если он не приучен к дисциплине, не сможет полностью проявить свой талант. Кроме того, те, у кого не развиты такие качества, как честность и милосердие, нередко используют свои способности и знания во зло другим. Население этого мира склонно к деградации, поэтому учителя обязательно должны быть воспитателями, а не просто поставщиками сведений. В ведической школе воспитанию нравственных качеств придавалось огромное значение. Чему вы их учили 15 лет, если они потом не стесняются ходить голые, как животные? Так сказал святой Прабхупада об американской системе образования в середине 70-х годов прошлого века.

0: Веда Радио. В гармонии с собой.
1: Доброго вечера, пятница, дорогие слушатели Веда Радио. Мы рады, что вы проводите его вместе с нами, ведь мы с вами разбираемся в тех силах, которые влияют на каждого из нас, и пытаемся выйти за пределы этого влияния, чтобы прийти к своей естественной сути и счастливым отношениям с Господом. В этом нам помогает разбираться наши давние гости, дорогой друг нашего проекта Гуна Манджари, которая является знатоком ведических писаний, также помогает построить гармонично счастливые отношения, в том числе и женщинам. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, в ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках, в группе с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
2: Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Благодарю вас за то, что поднимаете эти темы. Мы углубляемся в самые основы, азы духовного знания и изучаем три великие силы, которые влияют на каждого из нас. И интересно узнать, о каком же сегодня аспекте пойдет наша речь, что же нового мы узнаем.
2: Сегодня мы поговорим о том, как на нас влияют три великие силы, которые заставляют нас испытывать в этом мире какие-то вот негативные эмоции, потому что это тоже закон природы, вот, и это как бы неотъемлемая часть мира, в котором мы находимся. И вот на нашем последнем эфире к нам пришел вот вопрос, который связан определенным образом с тем, о чем мы сегодня поговорим, и я его зачитаю. Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что депрессия – это гуна невежества, и что с ней делать, как выбраться через страсть? И вот мы сегодня немножко более подробно на этом остановимся, почему же в этом мире к нам приходят различные ну, негативные ощущения, и мы можем также и депрессию к этому приобщить, к этому пониманию. Опять же, я не хочу давать какое-то такое, ну что ли, ответ на все вопросы. Я понимаю, что депрессия, она бывает разных видов, и разные причины вызывают депрессию. И, конечно, если нужно там какое-то лечение, значит, нужно это делать. Но мы поговорим о самом механизме, вот, о том, как, ну, в общем-то, каким образом, почему мы испытываем негативные эмоции в этом мире, и как вот эта динамика работает, как это устроено. И как обычно, мы обращаемся к ведам, ведическим писаниям, к Шримад-Бхагаватам, где дается суть всех ведических писаний, потому что веды – это обширнейшее писание о различных, обо всех отраслях человеческой жизни, и где-то 96 или 94% вед, они говорят о том, как нам правильно жить в этом материальном мире, как здесь быть успешными, насколько это возможно, и только вот небольшой процент вед говорит о том, что же со всем этим делать и как подняться над какой-то предопределенностью, хорошей или плохой, но тем не менее это своего рода замкнутый круг или вот такая как карусель, где мы вынуждены вращаться то вверх, то вниз. Колесо самсары оно еще называется. И вот Веданта Сутра, это заключительная, то есть это как бы суть вед, она говорит о том, что же мы с этим всем должны делать в нашей жизни и как достичь наибольшего эффекта от пребывания в человеческом теле, в человеческой форме жизни. Вот. И если остальные веды учат нас тому, как мы можем здесь, ну, благоприятно устроиться, но тем не менее они не решают вопросы старости, рождения, болезни, смерти и еще того, о чем мы сегодня поговорим, вот, то вот эта часть вед, Веданта Сутра, она говорит о таком глобальном решении вот этого, этой проблемы, в которой находится душа, попавшая в материальный мир, которая вынуждена находиться в постоянно изменяющихся условиях этого мира. И как обычно, я хочу найти подтверждение того, о чем мы говорим в ведах, и для этого мы смотрим Шримад Бхагаватам, это 6 глава и 7 песня. Здесь как раз история о том, как маленький мальчик, но он был необычным мальчиком, а его звали Прохлада. Вот буквально недавно в ведической традиции отмечалось день защитника духовных людей, когда явился на Россию.

мальчика, святого. И здесь, ну, мы можем понять, что это совсем необычная личность. Он величайший философ, хотя ему было 5 лет, но тем не менее, душа не из этого мира, скажем так. И он родился у величайшего демона и дает наставление своим одноклассникам тоже, рожденным вот в семьях людей, совершенно далеких от какой-то духовной жизни. И здесь вот он объясняет, что человек чересчур привязанный к семье не понимает, что заботясь о ее поддержании, он лишь растрачивает свою драгоценную человеческую жизнь, не осознавая, что эта жизнь дарована ему для постижения абсолютной истины, он незаметно для себя губит ее. Но при этом он тщательно следит, чтобы даже малая часть его средств не была потрачена впустую. Хотя человек, привязанный к мирской жизни, непрерывно подвергается тройственным страданиям, такая жизнь не вызывает в нем отвращения. Вот об этом мы немножечко поговорим сегодня, и я хочу обратить ваше внимание на такое, скажем, аккуратное прочтение и интерпретацию или развитие того, о чем говорится вот в этом утверждении. То есть, опять же, человек чересчур привязанный к семье, то есть не понимает, что заботясь о ее поддержании, он лишь растрачивает свою драгоценную человеческую жизнь. И опять же, мы можем видеть, что, есть такое незрелое понимание, которое оно как бы проявляется в крайностях, когда люди, там, ставшие на духовный путь или познакомившиеся с духовным знанием, прочитав такие строки, подумают о том, что семья и все, что с этим связано, это тотальное зло, от этого нужно как-то избавляться или как-то к этому нужно относиться с таким пренебрежением. Но здесь очень важное слово «чересчур». То есть привязанность к семье, к близким, она естественна для живого существа. Это естественное проявление души, то есть кого-то любить. И понятно, что пока мы не обрели такого полного, скажем так, освобожденного трансцендентного уровня, эта энергия души, она будет проявляться в любви к кому-то, к чему-то. Это нормально, это совершенно здоровое состояние. И идея не в том, чтобы, как говорится, просто отморозиться и стать вот таким роботом, не испытывающим чувства. Вот. Чувства для души – это совершенно нормальное ее состояние, это ее живое состояние. Вот. И поэтому иногда мы можем увидеть, что, опять же, люди незрелые начинают быть очень, фанатичными или негативно настроенными к каким-то естественным проявлениям человеческой природы. Вот. И хочется сказать, что это неправильно. И также есть люди, которые шли по духовному пути, и в какой-то момент они разочаровались, и они начинают такое тотальное отвержение все, что касается духовной жизни, говоря о том, что их там настраивали, что нужно, что называется, там забить на свою природу и перестать развивать какие-то отношения с близкими. Но это, опять же, это очередное незрелое понимание духовного знания, которое проявляется в том, что эта незрелость, она такая полярная. Человека то в одну крайность, то в другую бросает. То есть то нужно, то он это интерпретирует как то, что нужно просто стать таким холодным, бесчувственным
огненным маскетом, вот, считая там своих близких просто там потребителями или какими-то хищниками, что есть также определенные сравнения вот в ведических писаниях, но здесь, как говорится, очень важно смотреть все детали, потому что есть такая пословица, что дьявол проявляется в крайностях, и Господь, Бог проявляется в деталях, в мелочах. Вот. Поэтому здесь очень важно именно вот такой зрелый подход. И сам Прохлад Махарадж, когда он вырос, у него у самого была жена, семья, то есть он не стал таким отшельником, аскетом, йогом, вот таким классическим, в таком, ну как бы не классическом, а в таком как бы образном понимании, традиционном понимании этого смысла. Нет, он был совершенно освобожденной личностью, он был святым с самого своего рождения, но он был абсолютно нормально социально устроен в этом мире. Но тем не менее он объяснял вот это высшее знание, вот эту высшую истину вот своим одноклассникам, тоже родившихся в таких демонических семьях. То есть это было такое богоборческое общество. Его отец лично боролся с верховной личностью Бога, и он обладал немалыми в этом плане возможностями. Он обладал мистическими силами. Он мог повелевать разными планетными стихиями, и говорится, что в это время, когда он пришел к власти, соблюдая, то есть определенные чрезмерно суровые аскезы, он получил сверхмогущество, и так как он был так в таком богоборческом настроении, он решил сам стать верховным повелевающим, и он всех полубогов, он, как говорится, отправил в отставку, то есть все силы материальной природы, то есть они не действовали в этот момент, он делал все сам. Вот. Но тем не менее, в конце он был уничтожен, то есть так или иначе, хотя он был могущественным, тем не менее, на любую силу найдется сила, которая превосходит эту силу. Вот, так как Верховный Господь обладает абсолютной силой. Вот. И опять же, вернемся к наставлениям Прохлады Махараджи, который говорил о том, что человек чересчур привязанный к семье. То есть все, что чересчур, всякая привязанность, которая чересчур, она будет как закон, она будет оборачиваться страданиями. То есть если мы возьмем монету, на одной стороне будет чрезмерная привязанность, на другой стороне будут обязательные страдания. Опять же, я хочу опять повторить то, что речь не идет о том, что мы должны полностью стать непривязанными. Это невозможно, будучи обусловленными материям, не являясь святыми, освобожденными личностями, мы вынуждены быть привязанными к чему-то. Это необходимо для нашего, для нашего уровня, на котором мы находимся. Если мы будем имитировать, мы можем заболеть или мы можем очень плохо, как говорится, завершить нашу эту имитацию, если мы будем имитировать какой-то такой освобожденный уровень святых каких-то мудрецов, йогов. И, то есть это будет уже обман. Поэтому важно быть тем, кем мы есть, используя и учитывая наши естественные потребности. Вот. Но когда это становится чересчур, вот там и кроется наша как бы ловушка. Там и будет чрезмерные страдания, там и будет то, что будет заставлять нас здесь мучиться определенным образом.
Вот. И далее, то есть так как тут говорится о том, что чрезмерная привязанность, она заставляет нас растрачивать свою драгоценную человеческую жизнь. И речь идет о том, что наша жизнь, она имеет определенный смысл. Вот, да, конечно, мы хозяева нашей жизни в том плане, что мы можем выбирать ту энергию, тот путь, по которому мы пойдем. И сам этот путь, он уже нам обеспечит определенные условия. То есть мы в этом плане мы не властны. И есть высшие силы, определенным образом влияющие на нашу жизнь. И если мы думаем, что мы хозяева полностью своей судьбы, то можем ли мы остановить старение, рождение, какие-то этапы своей жизни? Определенно есть то, что выходит за уровень нашего контроля. И человеческая жизнь, она дается для развития, для того, чтобы мы, ну, то есть для самоосознания, чтобы мы поняли, кто мы, куда мы идем, чего мы должны достичь, и в чем суть, в чем смысл человеческой жизни. И если человек неправильно использует свою вот эту человеческую жизнь, то как реакция на это приходит к нему страдания. Таким образом, дают индикацию, что мы не туда двигаемся. То есть как животных, пастух, он загоняет там каким-то посохом или какими-то там плетками, чем тем, что у него есть под рукой, в правильное такое, ну, как бы русло, то есть куда они должны двигаться по правильном пути. Также и материальная природа, если мы получили человеческое тело, то она будет нас определенным образом стягать, если мы неправильно его используем. Вот, и поэтому к нам приходят различного вида страдания. Вот, и вот эта чрезмерная привязанность человека к материальной жизни, она опять же будет оборачиваться серьезными страданиями в его жизни. И еще раз, я не говорю о том, что мы должны имитировать полное отсутствие привязанности. Есть и в Ведах, в Шримад-Бхагаватам говорится, что для человека естественно испытывать теплые чувства к своим близким. Это должно быть, это обязательно нам необходимо, если нам это необходимо, это должно присутствовать. Но очень важно не делать это, ну, то есть не идеализировать это, не айдолизировать это, не делать из этого идола. Вот, не начать это видеть как свое божество. Вот в этом определенным образом кроется вот эта, ну, засада и источник страданий. То есть так работает материальная природа для того, чтобы направлять живые существа, особенно находящиеся в человеческой форме жизни, у которых есть разум, по пути развития. Вот. И здесь говорится о том, что человек, привязанный к мирской жизни, непременно подвергается тройственным страданиям. Такая жизнь не вызывает в нем отвращения, то есть до определенного момента, конечно. И мы поговорим, вот так как у нас было три великие силы материальной природы, также вот у нас тут есть тоже цифра 3, и здесь описываются вот эти в Ведах описываются вот эти тройственные страдания. Что это за страдания, которым душа, попавшая в материальный мир, она будет подвержена? То есть как бы мы тут правильно не устроились, но если мы не идем по пути развития, то вот эти три вида страданий, их еще называют, еще сравнивают с тремя видами плетки, они будут нас стягать. И так они называются адиатмика, адидайвика и адибаутика. Интересно, что у всех есть корень ад.
То есть русское слово «ад», оно бесспорно, все языки, они имеют свой источник, это санскрит, и он имеет очень много корневых таких значений в различных языках. Вот, и всем понятно слово «ад». То есть эти страдания, они погружают человека в адское существование. Вот. И адиатмика – это страдание, которое человек получает от самого себя, то есть от собственного ума, вот, от собственного тела. От, ну, собственный ум – это тоже тело, то есть это тонкое тело. Вот, через это человек получает страдания, то есть, мне кажется, наиболее серьезные. Вот, потому что то, как, ну, как бы мы накажем сами себя, нас никто так не накажет. Вот, и именно это связано с пониманием того, что человек может испытывать какую-то неудовлетворенность, там, доходящую до депрессии. Вот, то есть это какие-то ситуации в жизни, которые неправильно, скажем так, усвоены или переварены. То есть, допустим, у нас есть в теле, в грубом теле у нас есть огонь пищеварения, и если у нас хороший огонь пищеварения, то есть у нас не будет токсинов, у нас не будет, ну, то есть тело будет достаточно здоровым, и это означает, что мы можем

как бы обозначить это понимание, что сильный разум – это не материальный разум, это разум, который связан с абсолютным разумом, то есть который связан с абсолютом, то есть с верховной личностью Бога. Вот, потому что материальный разум, он является, ну, находится под влиянием трех гун материальной природы, и он будет нестабильный, он будет зависеть от наших чувств. И поэтому это будет, как мы уже до этого говорили, то вверх, то вниз, вот такое состояние. Вот. И если мы говорим о нашем сильном духовном разуме, который связан с верховной личностью Бога, то этот огонь позволяет нам переварить различные жизненные ситуации, различные, то есть различные, я не знаю, все то, с чем мы будем связаны, все то, что к нам будет приходить в жизнь. Вот. Поэтому очень важно развивать вот именно вот это высшее понимание, духовный разум или понимание, как устроен этот мир, именно то знание, которое нам дается вот в священных писаниях, потому что оно исходит от высшего разума. И иногда нам недостаточно собственных сил, и чтобы это все, опять же, усвоить, переварить, тогда мы обращаемся к тем, кто обладает этим разумом, то есть мы его можем повзаимствовать у тех, у кого он есть, то есть это общение с людьми развитыми, с людьми, у кого, кто находится на этой достаточно высокой платформе, кто находится достаточно высоко и не боль, скажем так, страдает, как мы, или в принципе не страдает. Вот. Поэтому и его такая, ну, устойчивая платформа, она не связана с какими-то, ну, материальными моментами его жизни. Вот. Поэтому здесь очень важно понять вот этот момент, что проблема наших страданий, она находится в нашем разуме. Что-то мы неправильно понимаем, и что-то мы не переварили, какую-то жизненную ситуацию. И таким образом нас также как бы силы материальной природы, они нас подталкивают, чтобы мы искали правильный выход, чтобы мы искали правильное понимание жизни, правильное понимание своего пути, потому что то понимание, в котором мы находимся, оно неправильное. И таким образом наш ум, наши чувства будут приносить нам страдания. Это все делается посредством вот материальной природы, которая, опять же, толкает нас к правильному пути, чтобы мы искали выход, потому что если бы этой боли не было, мы бы вот так бы и застряли в своем развитии, и, ну, в общем-то, мы бы не двигались, как там боль, она предупреждает о том, что нам нужно что-то в своем организме подлечить, к чему-то, на что-то обратить внимание. Вот, также нас толкают вот эти силы природы, адхи, атмика. Вот. И это очень часто происходит у людей, которые, может быть, где-то сконцентрированы на самих себе, на том, что на каком-то таком материальном материальной составляющей их жизни. Это может быть тонкое тело также, то есть человек очень сильно сконцентрирован на то, как он чувствует, на то, как, в общем, слишком сконцентрирован на, опять же, на материи, которую он принимает для себя. Вот. И я не говорю там о различных, ну, мы сейчас поговорим о других также источниках наших беспокойств. Вот. И поэтому здесь очень важно понимать эти моменты и развить в себе правильное понимание, настроить свой разум, опять же, оптимальным образом. Тогда мы можем

0: выйти, если наш разум будет заточен верным образом, то определенные страдания нас отпустят. То есть если наша человеческая жизнь, она будет как бы оправдана, то есть если мы будем оправдывать то, что мы находимся в той форме жизни, в которой мы должны находиться, в которой будет развитие, иначе будет происходить деградация, и следующая форма, она может быть животная. И поэтому при помощи определенного вида страданий нас подталкивают к развитию. Вот. И следующий вид страданий – это адхидайвика, это страдания, которые нам приносят силы природы, то есть различные катаклизмы, там, я не знаю, засухи, землетрясения, холод, жара, что-то еще происходит. Ну, в общем, все, что происходит в природе, вот, оно также подвергает нас страданиям, то есть мы ищем, как нам комфортно, удобно устроиться, чтобы наше тело нас не беспокоило, чтобы было все достаточно хорошо и благоприятно. И в ведические времена люди знали метод, как вот эти силы природы уравновесить. Они совершали жертвоприношения полубогам, за это отвечают полубоги, за различные стихии, поэтому климат на Земле был гораздо-гораздо лучше и благоприятнее. И говорится, что вот эпоха, которая была до нас, предыдущий век, немножечко сохранился на Гавайях. Вот этот климат, он немножечко с прошлой эпохи там сохранился. То есть там очень умеренная температура, там ни жарко, ни холодно. В общем, кто там был, говорит, что вот как в раю побывал. Люди там просто отдыхают умом и телом, оздоравливаются, просто находясь вот в этой атмосфере. То есть атмосфера, природа, в которой мы находимся, она очень сильно на нас влияет. Вот. И это даже, ну, как бы доказанный факт, что вот эти сезонные депрессии или какие-то северные страны, в которых солнца мало, у людей депрессии. То есть, потому что мы часть, наше тело, оно является такой природной машиной, биологической, мы часть природы, и на нас очень сильно это также влияет. И вот эти силы, они тоже способны причинять нам страдания, способны нас истязать. И поэтому в ведические времена люди, они совершали жертвоприношения полубогам, то есть они признавали, что есть высшие силы, которым Господь доверил осуществление различных процессов в этом материальном мире. Слово «космос», я повторяю очень часто, что слово «космос» с греческого переводится как «порядок». И есть, ну, порядок, как мы знаем, он сам собой не наводится, то есть нужна какая-то разумная сила, которая все будет поддерживать в этом порядке. И этой разумной силой являются высшие, по отношению к человеку, живые существа, они называются полубогами, и люди им устраивали жертвоприношения, то есть обычно это на огонь возносился, то есть лили ги, то есть это масло топленое, вот, и возносились молитвы, возносились как благодарность полубогам, то есть таким образом, это тонкий процесс, мы сейчас не будем вдаваться во все эти подробности, таким образом полубоги были очень милостливы к людям на Земле и, ну, в материальном мире, и поддерживалась оптимальная температура жизни, росли много видов разных разной, ну, скажем так, пищи. Вот. А фрукты были наполнены соком и целебными силами, злаки. И также и мы можем видеть, что природа, она с течением Кали-Юги, она приходит к истощению. И сейчас, допустим, продукты не столь насыщенные, как это было раньше. Вот, я уже не говорю об использовании там различных пестицидов, различных удобрений неорганических. Вот. А раньше говорится о том, что фрукты были наполнены соком и было много разных видов фруктов, злаков, которых сейчас просто даже нету. Цветы были тоже обладающие удивительным ароматом. То есть очень много исчезает. И говорится, что к концу Кали-Юги практически исчезнут все фрукты. Вот. И злаки также. Больше будет огромных насекомых. Вот вся эта тема с поеданием различных личинок и каких-то там тараканов и прочих насекомых, это чисто вот как бы влияние Кали-Юги, то, к чему идет человечество, к сожалению. Вот. И поэтому, но в эту Кали-Югу есть вкрапление Золотого века, где каждый может развиваться индивидуально, несмотря на то, что есть вот это влияние века деградации. Вот. И поэтому, да, природа, она, в общем-то, отвечала людям в полной мере, и она была очень изобильна, было много урожая. Вот, то есть молочные реки с кисельными берегами. И говорится, что даже поведение животных было другие, то есть собака никогда не лаяла на человека. И по каким-то признакам, я не помню, какая-то история была ведическая, что человек понял, что настала Кали-Юга, он увидел, что собака залаяла на человека. То есть эти живые существа, они тоже понимали свое место, что они были под покровительством людей, что они были, как бы должны были служить людям, быть их друзьями, вот, домашние животные. И поэтому природа обладает огромным-огромным влиянием на нас. Недаром там все стремятся жить в каких-то красивых местах и находиться на какой-то, какой-то очень природно благоприятно и сбалансированных и, в общем-то, в странах, местах, ищут, где бы найти и вот такое место, и вот туризм очень-очень популярен, потому что люди ищут благоприятные адхи-дайвики для себя. Вот это наша природа, находиться в гармонии с высшими силами. И даже материальная энергия – это более высшая сила по отношению к нам. Вот. И третья плетка, скажем так, этого мира – это адхибаутика, это те проблемы, которые мы получаем от других живых существ. Это люди, с которыми мы сталкиваемся, и разные ситуации, там, которые происходят по вине людей, там войны какие-то, какая-то агрессия, и это тоже может быть одной из причин депрессии, какие-то ситуации жесткие, происшедшие в жизни человека, могут его к этому ему могут привести вот в такое ощущение, состояние и понимание мира. Поэтому, развивая достаточно высокий уровень интеллекта, разума, человек может переварить любую ситуацию. Вот. Ситуации могут быть действительно очень ужасными, очень такими адскими сценариями, как люди могут друг друга истязать. Вот. Поэтому очень важно развивать, опять же, свой высший разум, общение с теми, кто поможет переварить какую-то жесткую ситуацию и развивать это понимание, когда мы поймем какую-то ситуацию, она перестанет нас мучить. Вот в этом сила как бы вот этого огня нашего разума или вот этого нашего внутреннего пищеварения, который помогает нам адаптировать или усваивать ситуации, жизненные ситуации. Но опять же, без духовной составляющей, которая стоит над этим материальным существованием, мы не можем выйти из-под влияния вот этих трех сил природы. Или, как говорил Эйнштейн, что подняться, то есть решить проблему мы можем только поднявшись над ее уровнем, над уровнем этой проблемы, потому что если мы не поднялись, то тот уровень, в котором мы находимся, он уже привел нас к этой проблеме. Это означает, чтобы решить ее, мы должны подняться. То же самое, чтобы решить проблему вот этих тройственных страданий, мы должны подняться над материей, над материальной природой, то есть обратиться к ее хозяину, к повелителю материальной природы, то есть это верховная личность Бога, и таким образом мы можем выйти из-под, то есть таким образом три плетки материи, они перестанут к нам использоваться, потому что мы пойдем правильным путем, и мы будем, что ли, примем покровительство того, кто является их хозяином, то есть повелителем. Вот, в этом как бы определенный алгоритм, как мы можем выходить из-под влияния вот этого вида материальной природы. То есть, опять же, он находится над самой этой природой. И поэтому, отвечая на этот вопрос, как преодолеть депрессию и выйти из-под нее, и если этот выход находится под влиянием гуны страсти, под ее как бы силами, то в какой-то степени да, в том плане, что человек что-то начинает делать. Сама страсть, она нужна только для того, чтобы из гуны невежества переходить в гуну благости. Она вот такой как бы трансфер. Сама по себе она, если человек просто находится в страсти, то сама по себе она падает в невежество, то человек вернется в невежество. Поэтому страсть нам нужна для того, чтобы перебираться или себя помещать под влияние благости. Вот. Для этого мы должны куда-то пойти, там с кем-то встретиться, что-то сделать, себя как-то на что-то сподвигнуть. То есть это все влияние страсти. Мы себя заставляем что-то делать, то есть какие-то силы применяем к тому, чтобы действовать. Но действовать нужно в направлении гуны благости. То есть само по себе страстное действие, опять же, само по себе ведет к невежеству в какой-то момент. Но гуна страсти имеет место быть, когда мы ее задействуем для того, чтобы развиваться, получать знания, получать высшее знание и действовать в этом направлении. Вот такой будет ответ и, скажем так, послание на сегодняшнюю нашу встречу. Если есть какие-то размышления, вопросы, мы можем сейчас поговорить.
1: Благодарю вас, дорогая Гуна Манджари. Действительно, глубинные ответы, они всегда находятся не на поверхности, они кроются в самом нашем естестве, как души. Благодарю за то, что раскрываете этот момент. Действительно, всегда есть над чем подумать и соприкоснуться с глубокими знаниями. Интересные вопросы прислали нам слушатели. Вот, например, такой вопрос пришел. Здравствуйте, как развивать разум, особенно девушке в достаточно строгой семье?
0: Ну, тут, конечно, нужно много прояснений, почему строгая семья будет мешать развитию разума, и как не строгая семья способствует развитию разума, в чем выражается эта строгость. Вот. И с одной стороны, строгость, если она уместная, и в чем эта строгость, она наоборот помогает развитию разума, потому что разум нуждается в дисциплине. А человек, который не дисциплинирован, конечно, он будет иметь достаточно разболтанный разум. Вот. Поэтому нужно прояснение, в чем выражается эта строгость, как она мешает развитию разума. Вот, потому что я не знаю, как, что может быть, я не знаю, я могу только предполагать, может быть, семья какая-то ортодоксальная в плане религиозного направления, там какое-то там, я не знаю, что-то с какие-то догмы, может быть, это я уже как бы, ну, я уже гадаю. Вот, возможно, мешают идти шире в плане познания. Ну, тут такое дело, никто же не ходит. То есть я так понимаю, что тут девушка, возможно, не ходит под конвоем своих близких, которые ее полностью проверяют на то, что она там читает, слушает. Вот. А такой момент, что не обязательно наши близкие должны быть в курсе всего, что нас интересует. То есть абсолютно у нас есть наша внутренняя жизнь, наше внутреннее сознание. Это совершенно наше внутреннее пространство. То есть никакая строгая семья не может претендовать на наше внутреннее пространство. Если это происходит, то тогда тут важно поработать над пониманием своих границ. Это другая тема. Какие-то психологические моменты рассмотреть и для самой себя понять, где твои границы и что у тебя должны быть твои границы. То есть у любого человека должны быть границы. Никто не может посягать на его сознание, на его свободу выбора. Вот. То есть, но оно не обязательно, что наша семья должна это полностью разделять или что они должны быть, ну, давать нам на все свое как бы разрешение, позволение. То есть даже Господь не дает нам свободу выбора, то есть позволяя нам выбирать свой путь, идти по своему пути. То есть поэтому я не думаю, что каким-то образом, ну, какая-то строгая семья, если только речь идет не о каких-то особо там абьюзивных отношениях, это уже другое. Это уже другой разговор. Вот. Она может повлиять на наше развитие, на наш выбор, на нашу широту нашего кругозора. То есть мы можем сами выбирать. Другой момент, что если мы нуждаемся в каком-то их одобрении, но это уже другой момент, это уже другая, скажем так, психологическая тема. Вот что мы должны на все получать одобрение. То есть это уже аспект нашей внутренней свободы, которую нам очень важно развивать, потому что чем более развитая личность, независимо в каком теле она находится, тем больше у нее внутренней свободы. И мы говорили об этом в плане нашего разговора о варнах, что есть четыре варны, то есть четыре природы человеческого, так сказать, общества, внутренней природы, и все они различаются уровнем внутренней свободы, и самая большая свобода, внутренняя свобода есть у браманов. Вот, это наиболее широкое восприятие и отсутствие каких-то, скажу, психологически ограничивающих убеждений. Вот. Поэтому здесь важно самой собой разобраться, где я себя внутренне ограничиваю, или, может быть, кто-то со стороны может вам помочь. Вот. Потому что есть такой, знаете, феномен, когда слона сажают на тоненькую цепочку. Вот. Слон – огромное животное, очень сильное, но так как он вырос, когда он был маленьким, его сажали на эту цепочку, то когда он вырос, он продолжает это все полагать, что вот эта тоненькая цепочка его держит, но это совершенно его внутренние ограничивающие убеждения. Он огромное, сильнейшее животное, которое может просто играючи эту цепочку разорвать, но так как вот он так привык, то ему кажется, что вот эта цепочка его сдерживает. То же самое, человек – это не животное, животное, да, он там склонен к инстинктам, но мы должны разобраться с собой, вот это внутреннее работу проделать, где у нас вот эти наши цепочки, которые нас держат, которые в реальности не существуют. Поэтому я думаю, это чисто, знаете, у нас есть тенденция быть немножечко таким ленивым разумом. Нам проще, чтобы другие нас куда-то вели, проще, чтобы наше окружение нам как-то вот это все обозначало. Вот. Но мы живем в такое время, где каждый индивидуально сам себе должен развиваться, потому что окружение вряд ли будет отвечать за ваше развитие. Окружение будет идти по привычным ему маршрутом, а живя в Кали-Югу, то, скорее всего, больше вероятности, что эти пути, они будут какие-то в большей степени связаны с чем-то не очень развивающим. Вот. Поэтому здесь очень важно самому для себя проснуться и провести вот эту внутреннюю инспекцию, где мои вот эти все внутренние цепочки, которые меня держат, где мои вот эти несуществующие ограничения, которые я сама себя держу, а этого нет на самом деле. Ну, либо нужна помощь кого-то, кто вам покажет вашу свободу, потому что свобода – это глубоко внутреннее понятие. Вот.
1: Знаете, пришло дополнение к этому вопросу, может быть, это уже уточнить что-то. Мне не позволяют особо бывать где-то, видеть мир и общаться с разными людьми. Мой мир достаточно ограничен семьей и их представлениями о жизни, и что цель моей жизни – выйти замуж. Вот в такой семье живет наша слушательница.
0: Ну, да, спасибо за вопрос. Я, наверное, на него ответила, потому что все-таки это внутренние ограничения. Это не вопрос того, что вас там выпустят, и вы поедете по всем странам и поймете смысл жизни. Нет, вот сейчас мы сидим на месте и говорим о вопросах, которые выходят за пределы даже нашей Вселенной. То есть это, опять же, ключ к нашей свободе в нашем внутреннем понимании. То есть, и опять же, наши близкие нам как транслируют одно, но это не факт, что мы должны следовать вот этой трансляции, которой нам диктуют наши близкие. То есть мы сами себе внутренне не позволяем иметь другие убеждения, иметь другую цель жизни. Опять же, ничего плохого нет в том, чтобы выйти замуж. Это нормально, это естественно для женщины. Но идея в том, чтобы не относиться к этому как апогея апофеоза, то есть что это просто вершина человеческой эволюции. Вот. То есть это нормально, это как мы должны питаться, заниматься своим телом, чтобы быть здоровыми, адекватными, все нормально, но это не является целью, это тоже как средство для достижения цели. Вот. И поэтому тут очень важно понять, что, я еще раз повторюсь, что наши близкие люди, это наши близкие люди, и у них своя жизнь, и наше внутреннее развитие, это только наша ответственность. Мы не можем ожидать того, что они должны поддерживать наш путь и обязаны нам обеспечивать нашу эволюцию. Это мы должны делать сами, вот, внутри себя, открывая нашу внутреннюю свободу. Я бы сказала, что это внутренний вопрос, это не внешний вопрос. И когда мы внутренне обретем нашу внутреннюю свободу, то тогда мы и внешне станем свободны. То есть это где-то внутренне, мы сами себе не позволяем с этой цепочки сорваться. Мы сами себя держим за эту цепочку, которую нам в детстве, да, когда-то, когда нам там было 5 лет, мы должны были слушать маму, папу, что они нам там объясняли. Но когда мы уже взрослые люди, у нас достаточно сформированный разум, мы уже сами можем себе определять, что мы внутри себя развиваем. И для этого нам не обязательно одобрение близких. Если мы привязаны к одобрению близких очень сильно, то мы как вот этот слон, посаженный вот на эту цепочечку тоненькую. Поэтому здесь очень важно понять, вот, разобраться вот во внутреннем понимании свободы.
1: Благодарю, дорогая Гуна Манджари. Действительно важный момент. Про внутреннюю свободу, это актуально для каждого из нас. И хотя у нас сегодня достаточно много вопросов, хочу задать один, который особенно актуален в свете праздников, которые завтра будут отмечаться, и в целом в свете нашей темы с тремя гунами природы. И так нас спрашивают, есть ли градация патриотизма согласно гунам, или это в целом только земной уровень, в духовной сфере это чувство отсутствует.
0: Да, конечно, есть градация патриотизма, и очень часто в ведах можно его увидеть, эту градацию. Это относится к материальной привязанности, к привязанности к телу, к земле. Вот. И это составляющая, опять же, это составляющая гуны страсти. Вот. Патриотизм относится к определению, к этому телесному определению, и говорится, что если, ну, это в какой-то степени это естественно быть привязанными там и испытывать какие-то теплые чувства к месту, в котором, с которым связано наше детство. Я думаю, это каждый может ощутить, если только, опять же, в его детстве не происходил какой-то ужас и страх. Ну, в общем-то, вот, но в принципе это естественно, испытывать человеческие какие-то чувства, и это в какой-то степени по-человечески понятно, но опять же, лекарство от яда отделяет мера и грань, и если мы можем понимать, то есть такой момент, что высшее благо, которое мы можем принести там своей стране, своей семье и всему тому, с чем связано это тело, вот, которое материально, это если мы будем каким-то образом помогать тем, кому мы можем помочь, тем, кто находится в нашей как бы сфере досягаемости, развивать высшее понимание, высшее знание, что мы не есть это тело, что телесное как бы развлечение, designation, это чисто материальный аспект, что сегодня мы можем родиться там где-то в России, быть большим патриотом, завтра мы можем родиться в Америке, вот, и быть совсем другим человеком. То есть очень важно понимать определенную иллюзорность всех вот этих, ну, скажем так, привязанности. То есть, да, мы, это нормально, опять же, испытывать какое-то теплое чувство, что-то такое, вот, человеческое, но не идеализировать это, не сотворять себе, как говорится, кумиров, понимать, что как устроена на самом деле жизнь. Вот, что сегодня ты в одном теле, завтра ты в другом теле. И если, может быть, ты кого-то очень сильно ненавидел, будучи в своем теле, то очень много вероятности того, что получишь именно тело того, кого ненавидел. Вот, и есть много, как бы, как сказать, определенных документальных свидетельств о том, что даже на поле там сражений, где-то во время войны, то есть люди, воины оставляли тела, вот, как-то сражаясь со своими врагами, и следующая жизнь у них была именно вот в том теле, кого он, так сказать, уничтожал. То есть мы не знаем, если возьмем Великую Отечественную, то кто родился здесь дальше после 45-го, вот, это может быть такое смешение всех. Конечно, да, есть определенные законы, там, если там в Ведах они также говорится о том, что нужно там агрессора защищаться от агрессоров, то есть есть определенные, опять же, ну, эта тема такая длинная, наверное. Вот. Мы, может быть, ее как-нибудь более подробно обговорим. То есть, опять же, ведическая культура, она не беззубая. Там были кшатрии, которые защищали общество. Вот. Но, опять же, кшатрии, они обладали вот этим, я имею в виду ведические, они обладали пониманием природы вещей, что душа, она не имеет национальности, она может быть в любом теле. И этому нельзя придавать такое, скажем, столь глобальное значение. Вот. А есть и законы там какие-то справедливости, что-то нужно защищать, кого нужно защищать, на кого там нападают. Вот. И так далее. Ну, в общем, это все есть. И, в общем, нужно ко всему использовать правильное, то есть высшее знание ведическое, вот, которое объясняет нам природу вещей. Вот. И я понимаю, что тема такая может быть актуальная, есть вопросы, и, пожалуйста, оставайтесь с нами, все вопросы, которые пришли на эту очень важную тему, и вот такую злободневную, мы обязательно к ним вернемся. Вот Анна не даст мне соврать, я всегда прошу ее, чтобы все вопросы, которые поступили с прошлых эфиров, они ко мне вернулись, чтобы вы могли на них остановиться и, ну, обратить внимание на наших следующих встречах. Вот, что хотела добавить.
1: Да, благодарю вас, конечно, безусловно, остаемся на связи, как вы верно сказали, мы изучаем главные смыслы, главные проблемы, которые раскрываются во всем в нашем мире, ведь эти силы, о которых мы говорим, влияют на каждого из нас, и Господь уже создал лекарства от них, и мы будем продолжать изучать это дальше. Вам большое спасибо, дорогая Гуна Маджари, за то, что поднимаете эти темы, помогаете нам приходить, к счастью. Будем очень ждать следующей встречи.
0: Спасибо вам, дорогая Анна, и наши радиослушатели, за то, что так глубоко думаете и поддерживаете наши беседы. Я очень тоже из них много получаю. И до следующих встреч. И всем верного пути к счастью, к достижению счастья, которое не находится в рамках этой материи.

окрепшее желание благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Я твой, сделай меня прозрачной средой, спасай.

Энергию, как вы правильно говорите, мы берем от Бога. Вот. Если мы энергию не получаем, мы начинаем потихоньку затухать, зачихать. Если вы возьмете, есть даже сейчас приборы, которые могут определить, насколько человек близок к смерти. Они определяют, насколько человек выделяет энергии, насколько сильно у него биополе. Хорошие экстрасенсы, там, целители типа Лазарева, они это видят заранее. Они сразу говорят, сколько человеку осталось. Там. То есть видно, какова энергетика человека идет. Как узнать, что западная цивилизация действительно загнивает? Синдром хронической усталости – это сейчас бич. Там 60-80% в Западной Европе людей им страдает. Вот и очень все больше людей, вроде все питаются правильно, бегают по солнцу, все, энергии нет, да? Сил нет что-то делать. Это значит уже проблемы с энергией, это значит уже недалек момент, когда у нас будут проблемы и по судьбе, и по здоровью. И первый принцип, очень важно понять, что, ну, первое, изначально, что мы берем энергию от Бога на внутреннем плане, и потом уже на физическом, на эмоциональном. Потому что этот мир, он только забирает у нас энергию. Согласны? Просто проедьте в транспорте куда-то, не обязательно даже в российском. Вот, в российском это быстрее войдет в процесс. Где-нибудь просто погуляйте по улице, по западному даже городу, где все культурно вам улыбаются. К вечеру вы почувствуете опадок сил. Согласны? Потому что этот мир, он потребляет энергию. И где-то мы должны брать. Поэтому говорится, что без контакта с Богом жизнь живого существа, она невозможна. И для того, чтобы существовал гомеостаз духовный, мы, первое, не должны зависеть от внешнего мира, от этого материального мира. То есть у нас не должно быть привязанности. Как говорит ведическая психология, ведическая философия, это очень сильно подчеркнуто в буддизме, все проблемы, они приходят от зависимости, да? От привязанности, так называемой. Потому что зависимость – это другой синоним в какой-то степени привязанности. Если мы к чему-то привязаны, мы зависим от этого. Согласны? Например, если вы привязаны, то, что у вас в кошельке, я не знаю, там, $100, да? Если я эти $100 сейчас возьму, у вас какой-то выброс энергии будет нехороший, да, там? Или, может, хороший. Если вы зависите от этого. Если вы внутри не привязаны, значит, вы не зависите. Вы сделали все, чтобы их сохранить, но если они ушли, ну, на все воля Бога. Согласны? Вот, второе, что важно понять, что чем сильнее я завишу от этого мира, от этого материального мира, в любой области, тем быстрее меня убьют различные перепады в этом мире. Перепады на всех уровнях. Вот, например, возьмите пример так называемого первобытного человека. Или людей, ну мы знаем, 400 тысяч форм есть, человеческих форм жизни. Есть примитивный. Вот у так называемых первобытных, простых людей, их очень легко убить теоретически. Да, там перепад температуры, там засуха, им нечего кушать и так далее. Чем более человек продвигается, тем энергетика его выше. Например, йоги. Йоги, которые живут на высочайшем уровне, у них они достигли очень много в бхакти, в гьяне. Потому что бхакти и гьяне это взаимодополняют друг друга, хотя бхакти, конечно, является основой. Вы знаете, йоги могут медитировать на льду, говорят, в Гималаях тысячи лет медитируют, да? Как проходит в буддийских храмах выбор там лидера во многих буддийских монастырях на Тибете? Просто садятся на снег, на лед, и кто быстрее растопит его? Да? Вокруг кого больше останется? То есть никакой политики. Да. Никакой политики, ничего. Да ты знаешь, а он такой президент, а это все. Посидел на льду 2 часа, все видно. Иди, мой чашки. Мало энергии у тебя.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю

0: счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
1: Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

омовении есть много тонкостей. Я вам сразу одну тонкость расскажу, как не простыть в любом случае. Как бы вы ни принимали омовение, где бы вы его ни принимали, в каком состоянии, я сейчас расскажу, как не простыть. Очень простой рецепт. Вспомним, как действует тихво. Например, вы берете горячую ложку, да, и окунаете ее в воду. Ну что происходит? Тепло идет к ручке, да? И вы ложку выравниваете, да? Ручка становится горячей. По этому же принципу очень просто. Вы совершаете омовение. Сначала вы воду льете на ноги, на стопы. Видите? Что происходит с теплом? Куда оно идет? Вверх поднимает. А потом вы что делаете? Выливаете на себя воду сверху. Куда идет тепло? Вниз. Где оно встречается? Посерединке. Вы не простываете. Очень просто. Проще некуда. Видите? Даже если это холодная вода, даже если холодно, вы выливаете сверху, потом снизу. Тепло остается внутри. Древний восточный способ. Можно не простывать где угодно. Где угодно. Видите? Даже ребенка так можно вымыть прохладной водой, он не простынет. Потому что тепло внутри останется. Будет, это все тепло останется внутри. Естественно, там, если долго стоять в воде по колено, тогда все тепло уйдет. Но если вы принимаете омовение, то вы можете не простыть, даже если нужно его быстро принять где-то в каких-то сложных условиях. Вы не простынете, не простынете. У нас вообще техника омовения пропала. У нас перестали люди мыться. Особенно в поездах большая проблема. В индийском поезде 4 туалета, и каждый туалет с возможностью принять полное омовение. То есть там можно мыться спокойно. 4. И еще 2 раковины внутри вагона стоят. То есть 6, фактически. 6 в одном вагоне. В каждом купе 3 вентилятора. 3 вентилятора в каждом купе. Можно как угодно направлять. Беднейшая страна вообще. Понимаете? Но 6 туалетов и 3 вентилятора в одном купе. Я вот ехал с вчерашнего вечера, вчера было 33 градуса, я выезжал. Я с 6 вечера до 11 вечера, не знаю, я вспомнил все. Пока я доехал, все, невозможно было проветрить вагон. Невозможно вообще. Невозможно. Все, что я делал все это время, это я себя омогал. Нету, даже вентилятора одного нет. Ни одно окно не открывается. А уж что потом сходить и принять омовение после такой жары, даже речи не идет, а попробуй, начни там булькаться. Там прибежит с метелкой проводник. У нас люди забывают, как мыться. У нас эта идея вдруг, а появилось, что нужно мыться раз в 10 дней. Что за идея такая? Потому что после 10 дней уже жить невозможно вообще. У нас раз в 10 дней, глупая идея вообще. Так как вы думаете, сколько раз в день нужно мыться вообще? Давайте разберемся. Начнем со одного раза. Один раз в день. Это считается поддержание здоровья в минимальном состоянии. В минимальном состоянии. Когда хронические болезни, так сказать, их еще можно хоть как-то контролировать, когда они, так сказать, не переходят в смертельные стадии. Один раз в день. Когда более-менее еще хоть что-то можно контролировать в теле. Такая поддерживающая стадия. Поддерживающая. Два раза в день уже считается профилактическое. Когда уходят проблемы из грубого тела. Когда болезни грубого тела способны потихонечку уходить. И три раза в день уже считается оздоровительное. Три раза в день оздоровительное. Когда даже проблемы тонкого тела могут уходить. Например, когда вы приходите после работы, даже просто вы вышли на улицу, очень много негативного общения. Там где-то крикнули, тут криво посмотрели, очень много негативного общения. Но если вы приходите домой и сразу же принимаете омовение, то вы сразу себя чувствуете хорошо, все это смывается. Тонкий эффект этих отношений смывается. Причем, чем чище вода, тем лучше.

Теперь два других фактора, которые влияют на форму нашего ума. Мы по-прежнему на третьем постулате ведической психологии. Это то, что непосредственно влияет на форму нашего ума. Окружение, наши поступки в прошлом, которые сформировали некую стабильную структуру, некую структуру ментальную, на которую, собственно, надето наше тело. Фактор номер три — это, в общем-то, он относится к первому, это разновидность первого, первой вещи или комбинация первой и второй, а так как он очень существенный, я выделил его. Это воспитание или первые формообразующие годы. До 6 лет. И чуть-чуть позже, когда я буду рассказывать весь механизм функционирования нашего ума, мы поймем, почему именно до 6 лет. До 6 лет все влияния, которые испытывает человек, весь опыт, который получает человек, входит в него очень глубоко. Какие-то вещи, которые мы давным-давно забыли, они могут влиять на всю нашу жизнь, потому что мы в самом раннем детстве это делали. Мы испугались, какой-то испуг. Так, мы, маленький ребенок, ему год, и он запутался в простыне. Он бился, запутался в простыне. И он беспомощный. Его никто не спас при этом, мама не прибежала. Он начал плакать, он испугался страшно. Такой человек всю жизнь клаустрофобией будет страдать. Он сам, он не помнит абсолютно о том, что с ним это случилось. Но он будет подходить к какому-то замкнутому пространству, и его будет одолевать страшный, абсолютно иррациональный страх. Страх этого замкнутого пространства. Вот, и поэтому эти первые 5 или 6 лет жизни человека, начиная с его существования в чреве матери, являются самыми существенными. В ведической культуре для беременных женщин были даны очень строгие и очень четкие правила, как они должны были себя вести. Почему? Потому что беременная женщина, она-то сама ничего, что-то она съела, и ничего, и прошло. А на ребенка это повлияло. Так что должна есть беременная женщина, что должна видеть, какие эмоции она должна испытывать. Так, потому что маленький ребенок в высшей степени не защищен от всех внешних влияний. Мы до какой-то степени научились отфильтровывать негативные внешние влияния, какие-то вещи не пускать, и я объясню механизм этого. Но у ребенка этого механизма нет. Ребенок, все то, что он воспринимает извне, приходит в самую глубину его сознания, откладывается в этом сознании, и потом может либо сделать его счастливым на всю жизнь, либо наоборот испортить всю его жизнь. Вот. Но опять же, фатальности нет, все можно поменять. В этом, собственно, смысл того, что мы об этом говорим.

Новолуние – это день, который на санскрите называется Амавасия. Амавасия. Когда он наступает, то луны вообще на небе не видно. Потому что в западной астрологии новолуние называется, когда маленький месяц появляется. Но в ведической астрологии Амавасия – это когда вообще нет луны, то есть это 15-й лунный день. В западной астрологии этот будет как бы там 30-й, что ли, как-то он там называется, то есть конец. Но в ведической астрологии Амавасия, именно новолуние, технически называется именно день, когда полностью черное небо. Вот этот день очень особенный. И женщина должна знать, что в этот день никогда ничего не делается материального, никогда ничего не покупается, ни встречи не назначаются, там, какие-то важные события не делаются. Это день только для духовных практик. В этот день энергия течет по позвоночнику строго вертикально. И этот день очень благоприятен именно только для медитативных практик. Он очень интровертный. Единственное, для чего этот день очень благоприятен, это для поминовения своих ушедших уже предков. Это очень благоприятно именно в этот день делать. Очень многие люди, когда их родственники покидают этот мир, очень многие люди испытывают колоссальную такую боль и разочарование, и чувствуют, эта боль часто связана с тем, что, как им кажется, они не отдали какой-то долг, они что-то для этих родственников не сделали. Потом эти родственники им снятся, и они там как-то терзаются. Это очень у многих людей такое происходит. И вот в ведической традиции есть специальный ритуал, который как раз очень благоприятно делать именно на этой Амавасии. То есть это ритуал, который помогает отдать все долги нашим близким, которые уже ушли, и помочь им очиститься самим, и помочь, так сказать, нескольким поколениям, потому что вот эти все родовые проклятия, родовые какие-то травмы, вот все такое. Этот ритуал ведический, он очень эффективный. И вот именно он делается в Амавасию. То есть в это время наши родственники, ушедшие, предки, они очень нас в этот день слышат и чувствуют. В этот день очень благоприятно делать пожертвования. Это идеальный день. В месяце самый лучший день. Если вы целый месяц сомневались, в заначку прятали сами себя, отговаривали, терзались, но в Амавасию обязательно сделайте пожертвование, хотя бы 1 копейку. А еще лучше 10. А в этот день, что вы делаете в Амавасию пожертвования, это многократно эффект от пожертвования усиливается. Это очень благоприятно. Очищается очень человек от негативной кармы. Есть такое священное писание Бхагавадгита, там вообще очень подробно описываются виды пожертвований, когда надо делать пожертвования, кому это целое искусство. Я не помню, то ли в 17 главе, то ли в 16, в общем, там это описывается. Если кому-то интересно, это кто хочет в Амавасию. И там как раз вот сказано, что в Амавасию или в новолуние очень благоприятно.

0: Ежедневные омовения увеличивают продолжительность жизни и дают оджас. Оджас – это специальный термин аюрведический, который у нас будет связан с иммунной системой. Дает силу иммунной системе, восстанавливает иммунную систему. Оджас. Именно ежедневное омовение. Понимаете, в чем смысл? Увеличивает срок жизни и дает силу иммунной системе. Что еще надо? Даже этого уже много для оздоровления. Да, дальше. С мылом нужно быть аккуратным. Не всякое мыло хорошо. Особенно если в нем есть продукты животного, какого-то животной переработки. Нужно быть аккуратным. Чем чище мыло, тем лучше. В любом случае мыло очень сильно сушит кожу. Очень сильно сушит кожу, поэтому нужно быть аккуратным, так как это приводит к старению кожи. И есть один рецепт, я могу дать, натурального шампуня. Он делается из натуральных ингредиентов, поэтому может быть показаться немножко странным, но он сохраняет кожу детской до самой старости. Женщинам это важно. Упругая и детская до самой старости. Очень-очень-очень простой рецепт. Делается так. Одна чашка муки берется, гороховой или пшеничной. Одна чашка муки берется и пол чашки растительного масла. Растительное масло нужно подбирать по своей конституции. Да, это вы уже без меня подберете. Мука гороховая или пшеничная. Но сорт обычно на Востоке всегда грубый. У них нет такого, как у нас, высшего сорта. У них всегда грубая мука.
1: У нас грубого сорта нет.
0: Да, вот у нас грубого нет. Но считается, что грубая хорошая мука. Нас вот приучили на высшую. Чашка, полчашки. Чашка муки, полчашки масла примерно. Это нужно подбирать для себя все равно. Сам принцип. Но запомните, что я даю средний вариант, но потом все равно нужно подбирать. И муку нужно подбирать, и масло нужно подбирать. И добавляете пол чайной ложки куркумы. Куркума, я надеюсь, вы уже знаете, что такое. То есть она уже и через розничную сеть продается, да? И так можно заказать. Но куркумы, главное, не переборщите, а то на работу желтенькими пойдете. Она красит. Пол чайной ложечки не покрасит, но бывает очень яркая, но куркума встречается, поэтому по чуть-чуть сначала добавляйте, но это очень важный ингредиент. Сам принцип. И кожа будет очень хорошая. Но будьте аккуратны, конечно же, не переходите сразу на 100%. Просто вводите в свою жизнь что-то приятное. Начинать нужно всегда с приятного. Система такова, в любом полном объеме информации всегда есть то, что нам кажется приятным, то, что кажется странным, да? Поэтому вхождение в систему, также в аюрведическую, нужно начинать с того, что вам кажется приятным. А с того, что кажется странным, просто пока не делайте и все. А там посмотрим, может оно и не надо. Так же как люди, нам же нравятся разные люди, одни кажутся хорошими, а другие кажутся странными, да? А другим наоборот. Вот это всегда помните. Что то, что нравится, берите, то, что кажется странным, не применяйте. Потом придет понимание. Потом придет понимание.

какой-то момент, смотрите, вот эта негативная энергия, она просто переполняет. И однажды в одной школе произошла такая история. Она не такая трагичная, как предыдущая. Просто учительница увидела, что дети, ну, такой небольшой класс, но они просто все переругались. Там были обиды, претензии, она уже не смогла на это смотреть спокойно. И она решила как-то своим ученикам помочь. И что она сделала, как вы думаете? Она сделала очень интересную вещь. Вы тоже вот запомните, может, когда-нибудь вам это пригодится в жизни. Вы можете это сделать своими детьми. Она сказала, принесите, эту историю рассказывала на науке жизни, сказала, принесите все по большой картошке на следующий день. Все принесли. Она сказала, теперь я хочу вам помочь избавиться от обид, от гнева, от которого накопился, от всех претензий. Хотите? Они сказали, хотим. Вам на картошке нужно написать имя своего обидчика. И все стали спрашивать, а два можно? А три можно? Она говорит, пишите сколько хотите. И они стали там царапать, накорябывать, там все это написали. Она говорит, теперь складывайте. Она взяла большой мешок, и все сложили все картошки и поставили возле доски. Она говорит, а что будет дальше, сказали ученики. Подождите, произойдет чудо. Прошел день, прошел два, и в классе стал раздаваться очень удивительный аромат. Дети стали спрашивать, что происходит там? Не знаю, как ее там звали, то учитель говорит, все нормально, учитель, все хорошо. Говорит, нет, уже невозможно учиться здесь, здесь что-то воняет, какой-то запах идет. Она говорит, все хорошо, продолжаем учиться. У нас образовательный процесс. И в какой-то момент уже невозможно было находиться в этом помещении. И они стали бунтовать. Нужно вот, где-то есть источник. Она говорит, давай, вам действительно хочется избавиться от него. Знаете, что это такое? Это ваши обиды, которые гниют в вашем сердце. Вот эта негативная энергия, которая набралась в вас, вот эта обида, она подобна вот такому гниющей вот этой картошке. Если хотите избавиться от нее, освободите свое сердце. Не носите эти обиды в себе. В современном обществе есть одна проблема. Вот при всем этом образовании, при всей этой технократии, люди утратили эти механизмы освобождения от обиды. Понимаете? Раньше люди все знали, что такое покаяние, что такое открытость, что такое доверие. Понимаете? То есть люди открывали свои сердца друг другу. Не просто там ты где, я как, что заработал, что сделал. То есть вот таких сердечных встреч все меньше и меньше. И именно вот когда люди открывают себя, открывают свое сердце, они доверяют друг другу. Происходит освобождение от этого негативного груза. Это вот та вещь, которую нам в нашей жизни нужно восстановить, дорогие мои. И вы должны это передать своим детям. Научиться вот эти негативные эмоции проживать. И более того, научиться их даже не впускать в себя.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: То что такое блаженство? Блаженство – это жажда, когда аппетит приходит во время еды. То есть, когда вот человек, ему это нравится, он чувствует счастье, ему хочется этого больше и больше и больше. Жажда возникает до этого. Это называется блаженство. То есть, блаженство – это как бы ощущение того, что у этого счастья может быть больше и больше и больше. Это рождает чувство блаженства, опьянение как бы такое. Понимаете? То есть, чувство счастья, оно… довольно спокойно такой, просто, тебе хорошо, потому что знаешь, что есть там истина, там, то есть ты вечен и еще что-то такое. И человек как бы он успокаивается, у него никаких проблем, он счастлив. Он светлый и счастливый. Но это еще не блаженство. Блаженство возникает тогда, когда появляется дефицит на основании этого. Это более высокая вещь. И она является признаком вот именно духовного уже, духовного бытия. Эта тема такая высокая, она связана именно уже с духовной практикой, непосредственно уже с йогой, с достижением каких-то конкретных переживаний духовных. Вот.
2: То есть первая колонна, она не зависит от второй, да?
1: Не зависит.
2: А она ее создает?
1: Создает.
2: Ученик создает учитель, так?
1: Да.
2: А как же тогда учитель выступает заказчиком?
1: Слово «учитель» – это слово, оно у нас как бы здесь его еще нет в списке, но оно проявляется в понятиях, которые находятся здесь. Я говорил в прошлый раз об этом, что учителем выступает общество, да, по отношению к личности. Женский принцип является учителем по отношению к мужскому принципу, потому что, допустим, когда мужчина женится, у него появляется огромное количество проблем.
2: Ну, которые, получается, он сам создает.
1: Конечно. В том-то и дело. Женщина, она просто отражает, она как зеркало отражает содержание проблем мужчины. То есть если мужчина является, мужчиной, в истинном смысле этого слова, женщина, все хорошо, она цветет, все, там никаких проблем нет. Но если у него есть проблемы, то женщина начинает ему их возвращать. Вот это все возвращается, как учитель, он функция учителя заключается не в том, чтобы научить человека чему-то. Функция учителя заключается в том, чтобы показать человеку, в чем заключается его перспектива, в чем заключается его работа над собой. То есть фактически функция учителя заключается в том, чтобы создать проблемы для человека. Это одна функция. А вторая функция учителя заключается в том, чтобы вдохновить человека на решение этих проблем. Поэтому санскритское слово «учитель», оно как «гуру» звучит. Слово «гуру» в переводе санскрита означает «тяжелый». Тяжелый.
2: А если взять тело и сознание, да?
1: Так.
2: Тело, если скажем.
1: Это учитель.
2: Да, болеет, да? Значит, болеет ум, разум и сознание. Но это же сфера вот такого счастья, как сознание может быть.
1: Сознание не болеет.
2: А как тогда здоровое сознание может быть?